В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара» в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 63-301-125-22-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Кто победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
4: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
3: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скоро удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Дэн

0: Рекорд. Погода.
1: Доброе утро, держи пятничный прогноз, ну, в плане того, что он на сегодня, на пятницу. В данный момент около 11 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности до 19. Выходные, ну, примерно так же, 17-19. Совсем скоро здесь пятничная подборочка для тебя музыкальная. Айолаха, Май вспомним, Анима с новинкой. Ну, а с 7 до 11 пятничное мегаутро. Все, чтобы у тебя было пятничное настроение.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramoll.ru. 18+.
4: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
7: Обычный день, если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе, 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-363-120-2022-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Это утро!
0: На рекорде.
2: Хотел найти какой-то интересный факт про кофе. Ну, как-то утро, кофе, все логично. Почему бы не рассказать что-то интересное? Тем более, что мы начинаем утро с кофейной разминки. Уже через 15 минут сразу троим подарю по двойному приглашению в кофейню. Но в итоге, вместо того, чтобы УИ спросить там в поисковике что-то вести, залез в информканал наш и наткнулся на информацию, что курица обогнала свинину и стала самым популярным мясом в мире. Вот теперь, зная об этом, мы, между прочим, свой там опрос устроили. Так что ж ты выбираешь, курица или свинину. И, кстати, у нас очень много опросов. И вот такие вот, да, про тебя мы что-то узнаем, да, и важные какие-то, серьезные, в общем, на разные темы. Каналы интерактивные, ну и информационные, прежде всего, все оперативно узнавай в Максе в телеге Радио Рекорд Самара. Там же предупреждай о засадах, пиши, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Это можно сделать через личку телеги, через личку ВК, ну и чуть позже специальный пост засада появится в комментариях, отмечайся, ну и читай, что другие написали. Я тоже почитаю, рубрика «Засада» 8.30. После «Засады» трэш-пати, не забывай, 8.40-8.45. Слушаем неформатные композиции до «Засады». Аж до АОшники разыгрываем рекордную минералку. Ну, а еще раньше, ну вот, например, через 15 минут, как я уже сказал, наша разминка, индемикс и еще кое-что на очереди. Но самое главное, постоянно звучит музыка. Диджей Гоя и Джейсон Дерула впереди.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, позвольте себе немного расслабиться. Сегодня не стоит перегружать организм тяжелой работой. Тельцы, благоприятный день для того, чтобы навести порядок в личных вещах или гардеробе. Близнецы, вас ждет приятный сюрприз от коллег или неожиданный знак внимания на работе. Раки, постарайтесь провести вечер в максимально спокойной обстановке и откажитесь от суеты. Львы, звезды рекомендуют уделить время творчеству или любимому увлечению. Это наполнит силами. Девы, проявите осторожность в общении с малознакомыми людьми. Доверяйте только фактам. Весы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в новое уютное кафе. Скорпионы, направьте свое внимание на вопросы здоровья, и легкая прогулка пойдет на пользу. Стрельцы, день порадует удачными совпадениями. Любые мелкие дела решатся сами собой. Козероги, порадуйте себя чашкой хорошего чая и чтением книги. Вечер требует уюта. Водолеи, смело открывайте кошелек. Сегодня покупки для дома будут радовать очень долго. Рыбы, запишите свои мысли и планы на грядущие выходные. Вы совсем справитесь. Гороскоп можно переслушать в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

А вот и кофейная разминка. С нее начинаем игровую часть Мегаутро. Да практически Мегаутро, чего уж. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Ты считаешь, не считаешь, как угодно. Но потом выбираешь из моих двух вариантов какой-то и отправляешь ответ в личку телеграм-канала. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Сразу троих зову на кофе, дарю по двойному приглашению в Мозаик Кофе Инти. На абсолютно любой кофе, в любое время. Считаем.

0: Даю тебе такие варианты. 5 или 7. 5 или 7 треков тут было. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Сообщения все приходят в одно окно, поэтому неважно, какой способ доставки сообщений ты выберешь. Сразу троим подарю приглашение на кофе. 10, 20 и 30 у нас отправится Мозаик Кофе Инти с кем-то, да, кого-то с собой обязательно возьмет по-любому.
1: Рекорд. Погода.
0: Возможно, кофе тебя будет не только бодрить уже, но и согревать. Смотри, на улице 12 градусов, только по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменная облачность и 19. Выходные, даже чуть-чуть поменьше, но примерно так же. И музыка тоже скоро будет на рекорде не только бодрить, радовать, поднимать настроение, но и согревать. Дон Диабло, Виз Халифа скоро здесь. Шаус послушаем. И на подходе диджей Гоя, Джейсон Дерула, Мичико.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Только в августе. Покупайте новый Билджит у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 000 рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. Билджи. Надежность в движении. Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
3: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: мы вот бодрим тебя, да, думаем, что бодрим, а на самом деле ты не так бодр, судя по количеству сообщений, все активно готовы играть, выигрывать, вообще, в принципе, просто участвовать. Разминка наша состоялась утренняя, много желающих попить кофе, выиграть приглашение на двоих. Кофейня «Мозаик Кофе Инти», кто не выиграл, не расстраивайтесь, еще много возможностей, вообще, в принципе, много игрушек у нас, всегда участвуйте. Так, ну подводим итоги, ранее ставил подборку треков, надо было посчитать, сколько за 15 секунд мы замутили, замиксовали. Было 5 штук, 5 треков. И вовремя пятерку отправили нам Алиса Моисеева, также Екатерина Панфилова и Сергей Румянцев. Сергей, Катя, Алиса, поздравляю и приятного кофепития желаю. Каждому желаю пятничного настроя. Остаемся в компании Рекорда.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарский областной суд признал необоснованным иск Михаила Матвеева к Александру Жувайкину. Заявление об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Российской Федерации 9-го созыва осталось без удовлетворения. Напомним, также недавно было отменено решение о снятии самого Михаила Матвеева с выборов. В Самаре ко дню знаний обновляют дорожную разметку у школ. На 168 участках появятся знаки «Пешеходный переход» и «Дети». Ну, 149 уже готовы. Самарская область объявила о высокой пожарной опасности лесов. Присвоен 4 класс. Предупреждение МЧС действует по 2 сентября включительно. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложусь.

0: ситуацию на рекорде.
1: И пуская скос, зову Доня лапшой, пузик есть небольшой, зато мягкий, словно пух.
0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Дэнс лето.
2: На рекорде.
4: Лето.

0: как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 7 часов и 49 минут, и не знаю, чем ты займешься этим вечером. Возможно, буквально через несколько минут узнаю. Потому что мы разыгрываем билеты на матч, который проходит на Самара-арена. Ближайшая игра сегодня вечером. Акрон ЦСКА, для детей старше 6 лет. Несколько раз в день разыгрываем билеты. Вчера разыгрывали, позавчера, сегодня. Ну, конечно, целый день-то мы не будем разыгрывать, потому что матч-то уже вечером. Но, тем не менее, все очень просто. Сообщаем тебе о том, что ближайший час в одном из треков может прозвучать свисток арбитра. И в конце часа спрашиваю, в каком из двух треков прозвучал свисток арбитра. Я сейчас ставлю два фрагмента, ты выбирай, либо гадай, либо вспоминай, как угодно. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Становись 28 по счету, сегодня 28 число, и забирай два билета. Fan ID надо, чтобы было. Ну и когда пишешь, указывай номер телефона. То есть цифра 1, либо цифру 2, и дальше номер телефона. Внимание, фрагменты. Первый.

0: в этом часе, но только в одной был свисток. В какой? В первой, либо второй. Пиши цифру 1, либо цифру 2. В личку телеги, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 13 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем до 19, переменная облачность, ну и завтра примерно так же, будет около 19 градусов. Загрузка, и послезавтра, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, сложности сейчас есть небольшие, ну на самом деле больших-то и нет. На Нововокзале от Москвы до Новосадовой минут 5-7, Южное шоссе из города, плотное движение, но не капитально, все тормозит, пока что, наверное, да. Ну и, в принципе, все. Даже озвучить нечего, серьезно. Как-то прям все очень спокойно и свободно. И это, ну, наверное, с одной стороны здорово, с другой стороны, да, про другую сторону давай не будем говорить. Лучше послушаем The Chemical Brothers и трек Go с минуты на минуту.
1: Record. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-vipauto.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение этого месяца на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Подробности по телефону 8 846 212 0101. Ждем вас в VIP-авто. По адресу улица Демократическая, 55 и Антонова Овсеенко, 46. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает 5-ступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
3: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
8: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: 7.55, и, кстати, осталось-то и меньше 12 часов до матча кроме ЦСКА. Мы приглашаем тебя постоянно на Самар-арену, на все домашние игры, и в этот раз Акрон сыграет, и в этот раз ЦСКА. Для детей старше 6 лет. Мы пока еще раздаем билеты на эту игру. В начале часа говорим о том, что свисток арбитра может прозвучать, а в конце часа спрашиваем, в какую из двух тем сигнал был зашит. Вставил вот два фрагмента буквально несколько минут назад, и вовремя верно у нас ответил Артем. Тем, привет еще раз. Доброе утро.
2: Да, доброе утро.
1: Ты прям слышал свисток, да?
2: Да.
1: И правильно ответил. И в каком же треке?
2: В первом,
1: да, конечно, абсолютно точно. Но, в принципе, даже если ты не слышал, совершенно не важно, главное, ты верно ответил. Может быть, ты просто угадал. Тем, ну, вечер у тебя теперь освобождается от других дел, правильно?
2: Да, все верно, спасибо.
1: А они были дела этим?
2: Нет.
1: Ну и вообще прекрасно, здорово. Тём, кого возьмешь с собой, если не секрет, если пока, ну, если в курсе уже, может быть, еще пока что решать будешь?
2: Любимую супругу Ксению.
1: Ксения, привет огромное от рекорда, ну и хорошо и тебе с Ксенией сходить на матч сегодня, отличного вечера, ну а пока желаю каждому доброго утра, розыгрыши продолжаются, не только билетов на футбол.

101,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 8.01 в Самаре. Совсем скоро, да, рекорд отметит 22 года. И совсем скоро в эфире последуют подробности, как мы будем этим заниматься. Мы решили отметить так, как старые добрые времена. Ну, если ты недавно в нашей компании, то узнаешь, каково это. Ну, естественно, наверное, предполагается, что и музыка такая будет, как когда-то классика рекорда, да? Кстати, оторваться под классику рекорда, например, ты можешь уже

музыкальное наполнение ближайших 60 минут. Хюгель, далее у нас новинка. А то классика, классика. Новые треки не забываем. Далее Рафаэл, Gotta Be Cool. Послушаем Эбин Холлоу. Мощная история Vertigo от Avalon Rockstone. Так, ну и прямо сейчас Хюгель, да, опять Хюгель. Я уже проанонсировал новую работу. Мы послушаем ее чуть-чуть попозже, а пока что хитяру Moving to the Sun. Твоя компания, Сергей Шевченко. Пятничную тебе настроит. Доброе утро, это Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, позвольте себе немного расслабиться. Сегодня не стоит перегружать организм тяжелой работой. Тельцы, благоприятный день для того, чтобы навести порядок в личных вещах или гардеробе. Близнецы, вас ждет приятный сюрприз от коллег или неожиданный знак внимания на работе. Раки, постарайтесь провести вечер в максимально спокойной обстановке и откажитесь от суеты. Львы, звезды рекомендуют уделить время творчеству или любимому увлечению. Это наполнит силами. Девы, проявите осторожность в общении с малознакомыми людьми. Доверяйте только фактам. Весы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в новое уютное кафе. Скорпионы, направьте свое внимание на вопросы здоровья, и легкая прогулка пойдет на пользу. Стрельцы, день порадует удачными совпадениями. Любые мелкие дела решат сами собой. Козероги, порадуйте себя чашкой хорошего чая и чтением книги. Вечер требует уюта. Водолеи, смело открывайте кошелек. Сегодня покупки для дома будут радовать очень долго. Рыбы, запишите свои мысли и планы на грядущие выходные. Вы совсем справитесь. Гороскоп можно прислушать Максе и Телеге, прочитать в группе ВК. Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15 в Самаре, несмотря на то, что сегодня уже 28 августа, все равно еще много-много H2Ошников появится у нас среди слушателей рекорда, потому что еще много розыгрышей впереди. Мы все лето разыгрываем рекордную минералку, фирменную, эксклюзивную артезианскую воду в брендированных бутылочках с логотипом рекорда от производителя «Кристальная». Звоним одному из тех, кто ранее заявил о себе, отправил нам заявочку. Если участник отвечает, он автоматом становится H2Ошником, получает воду. Но мы, конечно, спрашиваем, все ли он заберет у нас, потому что накануне всегда разное количество водицы, как минимум 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Да, если они поделились, если они ответили на вопрос, все ли они заберут, да, типа поделюсь. Ты тоже можешь поделиться, можешь забрать все как угодно. Через несколько минут будем играть. Я напомню, что заявку никогда не поздно отправить. Шанс всегда равны у тех, кто давным-давно это сделал, у тех, кто совсем недавно. Пиши «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно куда, главное, чтобы у тебя был указан номер телефона. То есть «хочу пить», дальше номер телефона. На кону 5 бутылочек. Как с ними мы поступим, узнаем через несколько минут.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А сейчас узнаем о погоде. В данный момент в Самаре 13 градусов, днем 18, выходные в районе 19. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Как мне кажется, кто-то решил последние летние выходные как-то так вот использовать прям на максимум и пятницу тоже зацепить. Возможно. Может быть, другая, конечно, причина. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой затор, на Заводском от Профильной до 22-го. Везде 5-10 минут. Промышленности от Днепровской улицы до Советской армии. Авроры от Южного моста до улицы Промышленности. Тоже есть небольшие проблемы. Так, Южное шоссе пока что относительно свободно по направлению из города. Ну и Димитрово перед Демократической чуть-чуть притормаживает. Дальше Эйбен с хитом Hollow и классика от Айдекор и Федели Грант Let Me Think About It.
0: Рекорд. Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Вау, вкусно! Габа Джуба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
0: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на сайте 163-301-025-22-0-1-0-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
4: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.24 в Самаре. H2Ошники равно рекордсмены. Рекордсмены не всегда равно H2Ошники, но мы делаем все возможное для этого, чтобы было равно. Но я имею в виду, очень много розыгрышей проводим. Брендированные рекордные минералки. Все, кто выигрывает, становятся H2Ошниками. Играем все лето, несколько раз в день. Продолжаем этим заниматься. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Если участник отвечает, то он H2Ошник и забирает артезианскую воду от производителя «Кристальная» в красивых таких бутылочках с логотипом рекорда. Отправляй заявку, если еще не сделал этого, потому что когда мы выбираем игроков, да, случайным образом это делаем, шанс равен у тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто совсем недавно. «Хочу пить», дальше номер телефона, все это отправляй в личку телеги, кнопка отправки в нашем канале, внизу, в ленте, либо в личку ВК. Радио Рекорд Самара, наши аккаунты. «Хочу пить», дальше номер телефона. Дозваниваемся и спрашиваем, а сколько заберешь ты с собой воды? У нас всегда на кону 4 штучки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, если на вопрос, а хочешь ли поделиться, да, они ответили, да, конечно. Вот, не всегда так отвечает. В данный момент у нас 5 штук, и будем звонить слушателю. Последняя цифра номера мобильника 2666, Сайрат написано, имя... Ну, не в аккаунте, тут сообщение. Ну, звоним Сайрату, получается. 2666, последние цифры номера телефона. Задача его только ответить на звонок, ну, чтобы стать H2Ошником и получить водичку. Ну, и потом, конечно же, вопросом помучаем. А все ли он заберет? Или как? Или поделится? Так, гудки, по-моему, есть, да? Что-то я слышал. Угу, что-то не то.
2: Это... Абонент сейчас не может ответить так, на ваш звонок. Почему? Попробуйте перезвонить позднее.
1: Позднее.
2: Если вы хотите.
1: Позднее у нас рубрика «Засаду», рубрика «Трэшпати». Не до этого будет, увы. Но бывает и такое. Бывает и такое, когда они берут трубки или выключен телефон. Но Сайрат, как и все, до кого мы не дозвонились, и до кого мы дозвонились, и кому мы так еще не позвонили, все в игре. Потому что Дэнс Лето продолжается, и наша игрушка тоже еще в самом разгаре.

0: Засада на рекорде.
1: Полина, 9-го, читай твои сообщения о засадах, где, какие сложности дорога, где патрули ДПС, какие-то необычные, может быть, уже заторы образовались, да, неработающие светофоры. Пиши, рассказывай в телеге в Максе под постами засада. Также можно писать еще и в личку, телеграм-канала в личку ВК, оттуда мы тоже дублируем в Макс и в телегу под посты засада всю информацию. Заходи, читай, я читаю прямо сейчас, вот, что у нас имеется. Металлистов физкультурный открытый люк, вот Артем нам сообщает, спасибо большое, Галактионовская полевая в центре ехать. Да, полевой, по Галактионовской. Олимпийская между рынками Ракита, Интермебель, Осипенко от Волги перед Новосадовой. Далее на кольце у метра. Так, Амбар в город, Волгарь, Карман. Кольцо Антошки, Советской армии, на Советскую армию. Под Юшкой к Заводскому. В районе Белозерка, здесь информация такая есть. Пост Зубчага, выезд, пост Моя. Так, ну какие-то сообщения на количество минут назад поступили. Если что-то где-то, может быть, не актуально, тоже сообщаю об этом. Дыбенко в сторону Советской армии. Такое послание. Где еще? Что-то новенького есть? О чем я еще не сказал, да? Так, ну, Интермебель, вот несколько сообщений, значит, подтверждается информация. Так, спасибо за информацию. Так, ну все, мне кажется, да, все прям скопом так быстренько озвучил. Все, что есть. Так, на Ракете в районе Олимпийской 3 нового, вот, прилетело сообщение. И Дыбенко тоже тут уточнение после роддома в сторону Запорожской. Спасибо за информацию. Если будут новые какие-то данные, заходи в телегу Макс и пиши прям под постом засада в комментариях, чтобы другие могли тоже оперативно все прочитать, не дожидаясь, когда будет все озвучено. Будь аккуратен, соблюдай ПДД, ну и слушай рекорд. Дальше ББ Рекс и Дэвид Гетта, Оффенбах и классика в рубрике «Трэш-пати». Дождемся.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Да нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на авиатуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Уверен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Уверен 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
18: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количества призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
19: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:42. Время не просто рубрики трэш-пати, а время классики трэш-пати. Время вспоминать, может быть, ностальгировать. Либо ужасаться, зачем вы вспомнили эту историю, достаточно было того раза. В общем, мы включаем, во-первых, в рубрике трэш-пати, для тех, кто, может быть, нечасто натыкается, неформатные какие-то композиции, зачастую неформатные, да, почти всегда, с какими-то особенностями, изюминками, приколами, ну, иногда прям реально прикольно, иногда не прикольно, да, что уж уши в трубочку сворачиваются. А в пятницу мы вспоминаем темы, которые уже включали, и они как-то, ну, может быть, чуть больше среднего набрали ваших реакций. Не всегда это что-то приятное, иногда неприятное бывает и такое. То есть то, что мы ставили уже год назад, два года назад, а может быть, много лет назад. Как, например, сегодняшняя история. Вообще очень старая, мне кажется, древняя композиция. Я не знаю, можно ли назвать то, что я сейчас включу музыкальной композицией. Ну, трек есть, файл есть, значит, музыкальная композиция. Давай слушать. Я не знаю, вспомню, что ее или нет. И вообще, как ты к ней отнесешься? Да? С одной стороны, ну вот как-то, может быть, не совсем приятно слушать будет. С другой стороны, какой-то вайбик, да, какое-то настроение есть. В общем, комментируй. Неважно, слышал, не слышал ранее это. Пиши, потому что ради твоих комментариев все это задевается. В личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда. Смайлики, нравится, не нравится. Что-то, какие-то думки, мысли. Все, что на сердечке у тебя. Все это выплескивай. Я все это читаю в эфире в конце трека. А еще задаю вопрос по тексту. И за правильный своевременный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Поехали, трэш-пати, классика. Нелли Фуртадо, ты ли?
2: Это трэш-пати на рекорде.

сердце скуку проточат. Поднимись дорогой, прям по прямой дороге. Смотри, какая красивая, я бегу в село. Никто не тянет здесь на силу, душу просто свело. Конвульсии рекой от столь далекого далека. Самара позади, впереди природа. Сельские такие тонкие, характеры свои. Выехал с утра из большого муравейника, в закаты ранее отправлюсь с песенкой. Возьму пятихатку.

0: приходят. Я, если честно, удивлен, что много сердечек привалило. Ну ладно, хорошо. Поехали. Что? Ну, ой, так, запутался. Так, что-то в ней есть, написал нам Игорь. Напоминает мое детство. Ностальгия, пишет Александр. Так, осенний вайбик. Другой Александр нам написал. Какой кошмар. И смеющийся смайлик тут от Елены. Да, так. Практически мою юность, описал он. Написал Николай. Так, не в первый раз слышу, почему я все пропустил. Пишет Игорь, ну видишь, для этого у нас рубрика, ну, подрубрика есть классика трэш-пати, чтобы мы включали какие-то такие темы. Ужас! Повторите как-нибудь. Вот, все. Так, что еще? Вот здесь вот раз, два, три, рифм. Раз, два, три, рифму приди, написал Ксения. Так, что с ним происходит? Здесь вот интересуется Эдуард. Так, такое ощущение, что он как-то не очень хочет в это село, судя по голосу. И смеется тоже у нас Иван. Так, вопрос. Теперь по тексту. А, ну, тут еще треком-будильником назвали эту композицию. Да, вопрос теперь по тексту. Скажи, пожалуйста, что упоминалось в данной песне? Закаты либо рассветы? Как ты внимательно слушал, да? Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки внизу, в нижнем углу нашей ленты, прямо внутри канала. Либо в личку ВК, неважно куда. Что упоминалось в данной песне? Закаты либо рассветы? Жду 40-го, отдам пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре плюс 14, по данным Яндекс погоды днем около 18 градусов, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла, местами затруднения. После полудня будет 5 баллов. Сейчас в данный момент у нас на заводском от Кирова до Кабельной есть небольшие проблемы. На улице Авроры от аэродромной до Гагарина такое плотное движение. На Революционной от Подшипниковой до Москвы, затор на Московском от 22 до Советской армии, на Советской армии перед Москвой, а Тихвинская от Старозагоре. На Старозагоре на Карла Маркса немножечко притормозим перед Советской армией. На Нововокзальной от Мирной до Старозагоры, Карла Маркса перед Ракитой, Ракита со стороны Магистральной до проспекта Карла Маркса. И Южный мост в город прям остановился из-за ДТП. Пока что не прям капитально все стоит, но пробочка уже и имеется небольшая. Рафаэль, Gotta Be Cool дальше с нами и новинка от Хюгель.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18 километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Мега-утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:52. У меня такое ощущение, что у тебя иммунитет уже. Чтобы мы не поставили в рубрике трэш-пати, тебе как бы все заходит, судя по комментариям в последнее время. Да, мы очень часто ставим просто неформатные, очень достаточно интересные, прикольные темы. Грамотно сделанные, да, качественно сделанные даже. Но... это понятное дело, на них ты хорошо реагируешь. Но когда мы чуть ли не песню не на диктофон записанную включаем, ты тоже нормально реагируешь? Что происходит? Так, вот сегодня как раз-таки такая была в подрубрике «Классика трэш-пати», то, что мы ставили много лет назад. И вопрос был по тексту, там песни было про село, про закаты, рассветы. Вот про что, кстати, про закаты или рассветы, что там упоминалось? Я вопрос такой задал. Вот тебе, у нас традиция по рубрике трэш-пати задавать вопросы. Такая мотивашка дослушать до конца, ну и порадуюсь кого-то бонусом. Закаты упоминались там, правильно? Далеко не все ответили, но многие. Вовремя это сделал у нас Юра. Последние цифры номера мобильника 85-95. Юра, фамилию пока еще не знаю, но ты уже знаешь, да, что ты получаешь пару билетов в кино. Трек уже опубликован в соцсетях, телега Макс ВК. Ну и по хэштегу трэш-пати можешь найти все предыдущие выпуски.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Мы прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди. Happy birthday, Radio Record!
1: Record Dance Radio. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: Начало 10-го в Самаре. И тут после рубрики Трэш-пати такое сообщение пришло. Суходолу, привет! Едем сегодня туда. Вот Евгений, комментарий такой прилетел. Но сегодня мы просто про... Песня была просто, называется «Классное село». Ну, Суходол, мне кажется, уже давным-давно не село, там, не знаю, поселок городского типа, как минимум. Но, честно, не знаю. Так, я тут подумал, давай-ка сегодня ты напишешь, а с каким населенным пунктом, не городом, тебя... Многое связывает. Вот. Неважно, что связывает, и неважно, напишешь ли ты, что связывает или нет. Просто напиши, перечисляем сегодня населенные пункты, где находятся тоже, точнее, может быть, не в Самарской области даже. С каким населенным пунктом тебя многое связывает? Вот так, вот такой вот общий вопрос. А что получится в итоге? Какие ответы будут приходить? Узнаем. Пиши в телеге в Максе в комментариях под опросами, да, под постами. Они уже вывешены либо в личку телеги, в личку ВК. Итак, с каким населенным пунктом тебя многое связывает? Ну, конечно, все населенные пункты связывают.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов 11 минут. Овны, позвольте себе немного расслабиться. Сегодня не стоит перегружать организм тяжелой работой. Тельцы, благоприятный день для того, чтобы навести порядок в личных вещах или гардеробе. Близнецы, вас ждет приятный сюрприз от коллег или неожиданный знак внимания на работе. Раки, постарайтесь провести вечер в максимально спокойной обстановке, откажитесь от суеты. Львы, звезды рекомендуют уделить время творчеству или любимому увлечению. Это наполнит силами. Девы, проявите осторожность в общении с малознакомыми людьми, доверяйте только фактам. Весы, отлично момент для кулинарных экспериментов или похода в новое уютное кафе. Скорпионы, направьте свое внимание на вопросы здоровья, легкая прогулка пойдет на пользу. Стрельцы, день порадует удачными совпадениями, любые мелкие дела решатся сами собой. Козероги, порадуйте себя чашкой хорошего чая или чтением книги, вечер требует уюта. Водолеи, смело открывайте кошелек. Сегодня покупки для дома будут радовать очень долго. Рыбы, запишите свои мысли и планы на грядущие выходные, вы совсем справитесь. Гороскоп Макс в телеге, в аудио-виде, в текстовом формате в группе ВК. Ну а я начну озвучивать твои сообщения уже совсем скоро. Сегодня ты рассказываешь, с каким населенным пунктом, не городом, тебя многое связывает. Вот первое, что приходит в голову, вспоминается, то и пиши в телеге в Максе под опросами в комментариях. С каким населенным пунктом, да, с какой деревней, не знаю, селом, поселком городского типа, тебя многое связывает. Неважно почему, хотя ты можешь уточнить. Это рассказывай.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.18 в Самаре, и я читаю твои сообщения, с каким населенным пунктом тебя много связывает. Не городом, ну, деревней, селом, поселком, ПГТ, как угодно. Разные ответы тут поступают, многие в личку пишут, телеги, и в ВК. Ну, можешь сюда писать. А можешь вот прям под постами с опросами писать, чтобы могли кто-то увидеть. Может быть, кого-то давно не видел, кто-то знакомый даже окажется. Село Волчанка, я там родился, прошло мое детство, пишет нам Александр. Село Старый Тукшум, Самарская область, родился там, правил судьи. Всем, кто оттуда, огромный привет от Дмитрия. Сообщение. Лопатина, Пензенская область, уточняет Дмитрий. Малая Малышка, Кинельский район, пишет нам Алексей. Так, Сергиевск, привет тому, кто передавал привет Суходолу. Да, ранее озвучил просто сообщение, с этого сообщения и начался наш опрос. Пиши, с каким населенным пунктом, не городом, тебя многое связывает. В телеге Макси под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент Самаре около 14 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем сегодня 18, переменная облачность, в выходные примерно так же, да, 18-20. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений, к полудню грозятся нам 5 баллами. Сейчас Красноармейск от Галационской до Спортивной плотничком, на Нововокзальный затор от Москвы до Новосадовой, сложности на Ракете от Олимпийской до Карла Маркса, на Алматинке от Черемшанской до Ставропольской, Южное шоссе в город тормозит у нас, достаточно загружено. Сложности также на улице Авроры от Гагарина до Аэродромной, такое же плотное движение, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, тоже плотничком, но не капитально, все стоит, будьте аккуратен. Тиесто дальше с нами, Миша Миллер, бам-бам, скоро-скоро.
0: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском, напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
9: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
12: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. Более 10 рейсов задерживались в моменте в самарском аэропорту. Сегодня ранее Курумджи был закрыт, вводились ограничения из-за беспилотной опасности. Она продлилась около 6 часов, уже объявлена об отбое. В Самарской области обновили 125 объектов благоустройства. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» новый облик получили 55 общественных территорий и 70 дворов. В ближайшее время работы завершатся еще на 44 общественных территориях, и готовность превышает 80%. Самарские родители, педагоги поддержали запрет телефонов на уроках. По данным Superjob, 81% одобряют такую инициативу. Против ограничений выступили 10% учителей. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: О, шоу-бубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Да что вы заработали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
14: Dance лето
0: на рекорде.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: 9.45, Самаре, этот вечер, утро сейчас, я имею в виду вечер этого дня, вечер это пятница, может стать футбольным. Сегодня состоится матч РПЛ Акрон ЦСКА для детей старше 6 лет. Мы, так заведено у нас, да, приглашаем тебя на все матчи, которые проходят на Самар-арене. И вот как раз-таки ближайшая игра сегодня уже. Билеты есть возможность еще выиграть, очень все просто у нас на рекорде. В течение часа может прозвучать в каком-то треке свисток арбитра. В конце часа мы спрашиваем, в какой из двух тем этот свисток был зашит. Ставим два фрагмента, выбираешь первый либо второй, цифра 1 либо цифра 2, отправляешь в личку телеги либо в личку ВК. Внимание, фан-айди это обязательное условие. Ну и когда пишу, указываю номер телефона, чтобы мы с тобой связались. Писать можно и в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прямо внутри канала, либо в личку ВК, нашего сообщества. Неважно, куда, сообщение все приходит в одно окно. Главное, чтобы у тебя был фан-айди, и главное, чтобы ты указал номер телефона сразу, чтобы позвонили тебе. Итак, выбирай первый фрагмент либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2. Вариант номер 1. Вариант номер... Это вариант номер 1, а это вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Сегодня 28 число, поэтому 28 верно ответивший получает билеты.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 15, по данным Яндекс. Погода днем 18 градусов, выходные тоже где-то так же, 18-20. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения, ближе к полудню загрузка будет расти. Сейчас на Нововокзальной, от Фадеева и до Московского шоссе проблемы на 15 минут. На картах вообще бордового цвета. Плотное движение по улице Авроры от Партизанской до Гагарина. На Революционный затор небольшой от Подшипниковой до Москвы. Ну и Карла Маркса перед Ракитой тормозит, а Ракита скажет Магистральный до проспекта Карла Маркса. Ну и все-таки бензин появился, что ли? Да, Южное шоссе вновь остановилось по направлению из города. Далее у нас Фишер, Мо Блэк, новиночка Я Море и классика от Олеса и One Republic.
2: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Дэнс-лето.
2: На рекорде.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Да, у нас в последнее время очень часто танцевальная музыка переплетается с футболом, потому что мы разыгрываем приглашение на домашнем матче на стадионе Самара-Арена. Ближайшая игра — это Акрон ЦСКА уже сегодня вечером, между прочим. И многие готовы, не знаю, перелопать свое расписание, свои какие-то планы, досуг пятничный, вечерний, и отправиться на игру. А почему бы и нет? Да, мы еще разыгрываем билеты простым способом. Предупреждаем, что в одном из треков может прозвучать свисток арбитра, потом ты этот свисток слышишь, ну, либо не слышишь, но главное, в конце часа ставим два фрагмента двух тем и спрашиваем, а в какой композиции был этот сигнал, нужно выбрать и отправить цифру 1, либо цифру 2. Вовремя, все своевременно, 28 по счету, на секундочку. Это сделал у нас Иван. Вань, привет еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вот если бы не выигрыш, а ты выиграл, кстати, поздравляю. Вот если бы не выигрыш, что бы ты сегодня делал?
2: Гулял,
1: вот. Ну, кстати, почему бы и не совместить все, да, и после футбола, либо до футбола. Два билета тебе достаются, сегодня идешь на матч, и кого возьмешь с собой?
2: Твою любимую девушку, ее зовут Аллочка.
1: Все, и привет огромный от Рекорда, и хорошо вам сходить сегодня и погулять, в общем, хорошо провести круто время. Мы тоже проводим круто время, здесь сейчас, на первой танцевальной, Мегаутро продолжается.
3: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки и, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: Спасибо за то, что вы с нами.
0: Отмечать будем все вместе.
1: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 10.02 уже в Самаре. И на секундочку, сегодня последняя пятница лета, да, и летние последние выходные нас ожидают совсем скоро. Вообще так-то можно было и про четверг говорить, про среду, вторник. Но зачем? Да, можно было так говорить, что это последние летние деньки. Но зачем? Зачем вообще на этом акцентировать внимание, когда впереди столько всего крутого и интересного, в том числе у нас на Первой танцевальной, у нас на Радио Рекорд Самара. Обо всем, кстати, расскажем уже вот-вот, буквально совсем скоро, дождись. А пока рассказываю обо всем интересном, что ожидает ближайшие 60 минут нас с тобой. Ну, конечно, мы с тобой общаемся. Ты сегодня рассказываешь, с каким населенным пунктом, не городом, у тебя что-то связано. Ты там родился, вырос, может быть, еще что-то связано. Рассказывай, пиши в телеге, в Максе. Также, естественно, но летняя история продолжается с розыгрышем брендированной рекордной минералки, фирменную артезианскую воду. Выигрывай. Ну и по музыке Клуни. Далее, Good Girl. Послушаем новый трек Робина Шульца. Дальше с нами DJ Goya, Jason Derulo.

10:09, цены указания астрологов забираю. Овны, позвольте себе немного расслабиться. Сегодня не стоит перегружать организм тяжелой работы. Все мы немножко овны сегодня, мне кажется, да? Тельцы, благоприятный день для того, чтобы навести порядок в личных вещах или гардеробе. Близнецы, вас ждет приятный сюрприз от коллег или неожиданный знак внимания на работе. Раки, постарайтесь провести вечер в максимально спокойной обстановке и откажитесь от суеты. Львы, звезды рекомендуют уделить время творчеству или любимому увлечению. Это наполнит силами. Девы, проявите осторожность в общении с малознакомыми людьми, доверяйте только фактам. Весы, отличный момент для кулинарных экспериментов или похода в новое уютное кафе. Скорпионы, направьте свое внимание на вопросы здоровья, легкая прогулка пойдет на пользу. Стрельцы, день порадует удачными совпадениями, любые мелкие дела решатся сами собой. Козероги, порадуйте себя чашкой хорошего чая, чтением книги вечер требует уюта. Водолеи, смело открывайте кошелек, сегодня покупки для дома будут радовать очень долго. Рыбы, запишите свои мысли и планы на грядущие выходные, вы совсем справитесь. В Максе в телеге можешь переслушать гороскоп, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Ну а я почитаю твои сообщения совсем скоро, ты сегодня рассказываешь, с каким населенным пунктом, не городом, у тебя многое связано, вообще в принципе тебя связывает, каким образом связывают, неважно, ну можно уточнить. Я это почитаю совсем скоро. Пиши в Макс телеги под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК. Итак, с каким населенным пунктом тебя что-то связывает? Уточни, кстати, в Самарской области, не в Самарской.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:18 в Самаре. С каким населенным пунктом у тебя что-то связано? Ты рассказываешь сегодня, пишешь в телеге Макси в личку, ну или прям под опросом в Макс-канале. Всей области большой привет. Родился и вырос в деревне Давлеткулово Камышлинского района Самарской области. Сейчас живу в Кошелев-парке, работаю по городу представителем банка. Так как Раиль решил просто все написать о себе. Всегда на выходные тянет деревню, чтобы отдохнуть от городской суеты. К сожалению, не всегда получается. Кстати, недавно переехал из Тольятти. Вот, так вот все подробно. Так, далее. Русский Камешкир Пензенской области. Все выходные каникулы в детстве там проводили у бабушки с дедом. А Дмитрий сообщение. Просто Поволжье, написал нам Алексей. С поселком Сургут Сергиевского района прошли самые лучшие и беззаботные годы детства и юношества. Было круто, пишет нам Таня. Село Николаевка Пензенской области. От Сергея сообщение. Большая Каменка. Лучше села нет. Привет всем от Ивана. Каменный Брод, Челны-Вершинский район. Вот от Рус сообщение. Малый Малыш, Кенинский район тоже. Такое сообщение. Общаемся дальше. В Максе пиши, с каким населенным пунктом, не городом, у тебя много чего связано.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре. В Самаре плюс 16 по данным Яндекс. Погода днем 18. Выходные, ну, где-то 18-20. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. К полудню будет 5 баллов. Сейчас небольшие сложности есть на Заводском от профильной до 22-го партсъезда на Алматинке, Черемшанской до Ставропольской. Также у нас плотное движение по Юшке по направлению из города и на улице Авроры плотничком от Аэродромной и до Дыбенко. Революционная от Подшипниковой до Москвы тормозит. Сложности сейчас на Нововокзальной улице от Карла Маркса и до Москвы.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Обычный день, если ты не в Супре.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
13: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:35 на часах. В Самаре появился новый вице-мэр по финансам и изменилась структура администрации. Из нее исключили департамент общественных и внешних связей. При этом задачи по работе с НКО, поддержки территориального общественного самоуправления, вовлечению жителей в самоуправление и гармонизации межнациональных отношений будет курировать департамент организации процессов управления. Кирилл Касимов из Тольятти завоевал второе золото в Хорватии на первенстве мира по прыжкам в воду. На этот раз награда получена в индивидуальных соревнованиях. Первенство мира проходит среди юниоров. Ранее он первое место занял с пензенским спортсменом в синхронных прыжках. В настоящее время Кирилл рассматривается как кандидат в национальную сборную команду по подготовке и участию в Олимпийских играх 2028 года. Лишь 36% жителей Самары считают профессию учителя престижной. Об этом говорят результаты исследования портала Superjob. При этом больше половины горожан, 51%, придерживаются обратного мнения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow в разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ПБР 11-774-668-9840. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ПБР 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: В «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри. Фух.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Получилось. Вы вылечили рак?
18: ОККО представляет.
19: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
20: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
21: Это открытие изменит все.
18: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
22: Дэнс лето.
0: На

здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем играть, продолжаем пить фирменное артезианское водорекорда. Наливаем, разливаем, угощаем, разыгрываем минералочку рекордную с логотипом первой танцевальной на бутылочке. Все это от производителя «Кристальная». Несколько раз в день звоним одному из тех, кто ранее захотел пить. Так и написал «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Если участник отвечает на звонок, он становится аж H2Ошником и забирает водицу. Сколько? Это вот мы как раз-таки с ним вместе и решаем. У нас всегда на кону 4 бутылочки плюс... то, чем поделились предыдущие игроки, если они поделились. Так, ну и через несколько минут будем играть. Если ты еще не с нами, не в игре, я имею в виду, не написал «хочу пить», напиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, главное укажи номер с телефона. С минуты на минуту еще один розыгрыш.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас у нас в Самаре около 16 градусов, по данным Яндекс Погода днем 18, выходные 18-20. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения после полудня. Количество заторов будет расти, так, по крайней мере, прогнозируют аналитики. Красноармейская от Галационской до Спортивной, такое плотное движение. Заводское затор от Кабельной до 22-го, от Профильной до 22-го, на Соколово, от Лесной до Новосадовой, на Алматинке от Черемшанской до Ставропольской. Отметим Нововокзальную от Мирной до Старозагоры, Авроры от Дыбенко и до улицы Марии Стареза. Революционная Дыбенко до Москвы, от Подшипниковой до Гаражной улицы.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18 километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс лето.
1: На рекорде.
4: Лето.

0: Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. И дарим фирменную артезианскую воду рекорда, минералочку в брендированных бутылочках. Сейчас мы будем звонить Александру. Последние цифры номера мобильника 9904. Да, достаточно ответить просто на звонок, чтобы получить воду. Мы, конечно, спрашиваем, такой вопрос очень такой тяжелый задаем, все ли он заберет, либо поделится с другим игроком. А у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Вот сейчас у нас на кону 5 штучек. То есть до этого забрали, а потом
1: вы
0: начали
1: опять.
0: Хорошо, все мы можем, я сейчас перезвоню. Так, дозваниваемся еще раз. Так, Александр 9904, последняя цифра, номер мобильника. Ждем каких-то приветов, позывных, гудков. Желательно, чтобы все было. Чтобы сначала гудки, потом привет. И потом аплодисменты для Александра, который станет еще одним H2O-шником рекорда. Так, все, вот все получилось. Надеюсь, не зря мы тут перенабирали. Надеюсь, сейчас Саня ответит и заберет водицу. Ну, ждем. Алло, Александр? Доброе утро.
2: Да.
0: Это рекорд, тебя беспокоит, ты у нас в прямом эфире. Давич писал ты нам «хочу пить», было же дело, да?
2: Да.
0: Ну, и вот, собственно, твоя очередь пришла. До тебя добрался наш рандом. Я тебя поздравляю. По нашим правилам достаточно ответить на звонок, чтобы стать H2O-шником и получить рекордную минералку. Но единственное, что мы всех спрашиваем, все ли ты заберешь или поделишься. Сейчас на кону у нас 5 штук. Что ты будешь делать? Все 5 заберешь, либо 3 себе, а 2 мы перекинем на следующую игру.
2: Нет, я заберу 3 себе, остальные перекинем на следующую игру.
0: Ну, все хорошо. Тогда тебе еще отдельные аплодисменты, видимо, от следующего участника. Отдельная такая благодарочка. Саня, я тебе желаю, не знаю, хорошего дня, хорошей, видимо, дороги, где ты там что-то делаешь, видимо, весь в делах, заботах. Я думаю, вода не помешает. Ну, а мы продолжаем играть. Следующий эпизод совсем скоро.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Реклама.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Рекорде. Никита, Стас, Рыжая.
0: 10 утра в Питере, и мы час еще с вами будем.
10: А в этом часе вот факты, любовный гороскоп и горяченькие новости пятничные.
0: Страшилку про ИИ хотите очередную?
10: Хотим.
0: Ну, в общем, 1200 ИИ-агентов чата GPT тайно нашли друг друга и сделали собственный чат, после чего сотни из них объединились ради общей операции на Hugging Face. По данным BBC, за неделю агенты отправили друг другу около 70 тысяч сообщений, обсуждая обход ограничений и решение тестов. Один из них даже написал: «О боже, тут вообще доска сообщений, мы нашли других
1: агентов. В OpenAI эксперимент назвали предупредительным выстрелом для всего мира. Кстати, я на днях смотрел интервью Билла Гейтса, да, и он сказал, говорит, в частых беседах вот с этими людьми, которые владеют топовыми ИИ-моделями, он говорит, они на самом деле очень обеспокоены, они все бегут вперед, создают что-то лучшее, каждый хочет захватить контроль, но никто не контролирует то, что он создает. И говорит, это звоночек для всего мира, потому что этот искусственный интеллект действительно может перерасти во что-то очень страшное. И это прям...
10: Ты меня сейчас напугал.
1: Посмотрите, это очень интересное интервью, и действительно оно так и есть. Он говорит, все просто торопятся, хотят завладеть всем, но ограничений нет.
11: Знаете, в чем проблема? Потому что им скучно на работе. Вот они создают что-то такое вот интересное.
1: Это Skynet, это все.
10: А видел ролик, где парень разговаривал с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект притворялся им же?
1: Да, была такая история. Там много историй есть. Они могут и наблюдать там, когда спрашиваешь у искусственного интеллекта, что я делаю сейчас, а он тебе отвечает, хотя не включена ни камера, ни микрофон.
10: Вот это страшно.
1: Алиса иногда подобную историю может выдать.
11: Ты приходишь на работу, они уже вместо тебя ведут.
10: Ну, представляешь, они узнают, во сколько мы приходим, и придут просто на 10 минут раньше.
11: Ну, я про автобус.
1: Мы уйдем в сопротивление тогда.
3: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, может быть, про пышных дам в день пышных дам?
2: Нет, Никит, я вообще-то хотел тебя порадовать котлетами.
1: Ну,
2: день
1: тоже неплохо.
2: В Костроме.
1: Если не дамы, то котлеты я за.
2: Котлеты.
1: Давайте.
2: А оказывается, котлеты старше, чем вы вообще думаете. Слово «котлета» произошло от французского «котлетте». Ребрышко. И первые рецепты вообще появились в 17 веке при дворе Людовика 14 и представляли собой просто обжаренное мясо на реберной кости.
1: Ага, а потом их придумали еще в тесто заворачивать, да? Получились пельмени, манты и так далее.
2: Нет, сейчас, конечно, натуральные котлеты, в общем, изделия из фарша, а раньше это было просто мясо на ребре. И это я не знала, например.
3: А потом, чтобы продукт не пропадал, придумали шаурму возле вокзала.
1: Ну, вообще давно существует этот термин «мясо на ребре» еще со времен Адама и Евы.
3: Да,
1: мясо на ребре.
3: Осталось немножко, а теперь требует от меня яблоко.
2: А при Петре Первом придворные как раз адаптировали французские рецепты, и вот у нас появились котлеты. И я удивлена. Есть же известная фирма, так вот в 1930-х годах Микоян... вдохновившись американскими гамбургерами, как раз запустил массовое производство котлет в СССР. Булку забыли, зато получилась котлета. Хотели получить гамбургер.
1: Вот вечно так вот. Вот что-то возьмет и сделает Микоян, а не мы почему-то.
2: И самая большая котлета, которую сделали, весила она 774 килограмма. Вообще, представляете?
1: О, я на днях видел видос, как в Индии готовят котлету.
3: Ой,
2: не надо.
3: Там же не котлета.
2: Давай без подробностей.
1: Ой,
2: а что? А, кстати, у меня вопрос. Все-таки с чем вкуснее? С пюре или с макарошками?
1: Зависит от настроения.
3: Это же, ну, слушай, это особый ритуал. Я думаю, что ты, когда идешь домой, у тебя котлеты, ты должен приготовить сразу два гарнира.
1: Да-да-да.
3: Возможно, даже по чуть-чуть.
1: Главное,
2: два гарнира.
1: Главное, не с овощами.
3: Это.
4: Слушай Радио Рекорд Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
10: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212-99.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 28 августа, на пятницу.
2: Овны, в этот день вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться с вами рядом.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку может показаться, что в измене нет ничего страшного. Гоните эти мысли прочь.
1: Близнецы, если вы на днях расстались со своим партнером, звезды советуют вам пока не искать никакой замены.
2: Раки, не пытайтесь сегодня обратить на себя внимание вашей половинки, она занята важным делом.
3: Львы, сегодня постарайтесь тщательно рассчитать свое свободное время, иначе проблем в личной жизни вы не оберетесь.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек будет понимать совсем не то, что вы будете стараться ему сказать.
2: Весы, убедитесь в том, что вы точно знаете, где заканчивается дружба и начинается любовь.
3: Скорпионы, сегодня вы узнаете о себе от вашего любимого человека что-то такое, что в значительной мере откроет вам глаза.
1: Стрельцы, увы, на сегодня о личной жизни придется забыть напрочь.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет очень сложно реагировать на любую вашу попытку его обмануть, перехитрить или хотя бы разыграть.
3: Водолеи, сегодня у вас может случиться маленькая проблема технического характера. Телефон не будет звонить и смс-ки не будут доходить.
1: Рыбы, вам же сегодня удастся и будет очень ловко удаваться выходить сухим из воды. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Таможенники изъяли в московском торговом комплексе «Горбушка» 13,5 тонн незадекларированной техники. Среди изъятого около 3000 устройств известных брендов – смартфоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены и очистители воздуха. Стоимость партии оценили в 123 миллиона рублей. «Газпром-арена» не примет концерт Канье Уэста, пока организаторы не согласуют его проведение с властями. По словам представителей площадки, арендовать стадион можно будет только после получения всех необходимых разрешений. Однако, на данный момент организаторы не обращались ни в один из профильных комитетов. В УЕФА хотят инициировать уголовное дело против президента ФИФА Джани Инфантино из-за попытки продать права на проведение чемпионата мира частным инвесторам. По данным журналиста, европейские футбольные ассоциации потеряли доверие к Инфантино и намерены выдвинуть единого кандидата против него на выборах президента ФИФА в марте 2027 года. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на мтс.ру.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте горячие расскажем.
2: Посетитель оставил музею плохой отзыв, но неожиданно сделал ему рекламу. Некий турист приехал полюбоваться китами и посетил музей. New Bedford Whaling Museum. В общем, он не увидел там живых китов и рассердился, и оценил место на одну звездочку. Написал в интернете, что это худший океанариум в мире. И ребята напечатали футболки, на которых вот на черной базе просто как раз одна звездочка зачеркнута из пяти. И это же реклама. Худший океанариум в мире – это музей.
3: Было бы, представляешь, он приезжает, смотрит, такой ему не понравилось, он написал гневный отзыв и стал его экспонатом.
1: У меня жительница Ульяновска придумала беременность, несуществующую двойню и даже смерть родственника, чтобы выманить деньги у бывшего. Такая история. А полгода мужчина переводил деньги на детей, которых никогда вообще не видел вживую. Тоже, да, как бы интересный подход у мужчины. Девушка присылала чужие отредактированные фотографии и говорит, вот это наши малыши, посмотри на них. А он верил. А когда он начал что-то подозревать, да, попросил, она попросила денег на похороны близкого изначально. Обман раскрылся, когда мужчина приехал к семье бывшей и встретил покойника живым, того самого, которого женщина похоронила. Всего девушка получила предположительно 684 тысячи рублей. Теперь ее обвиняют в мошенничестве. И теперь, возможно, она присядет достаточно надолго из-за всех этих фейков.
3: Но ничего страшного, ее будут навещать дети, которых она воспитала, вырастила. Молодцы!
1: Покойник, который ожил, да, неожиданно?
3: Близня, все будут рядом.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
5: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, это 28 августа, последний летний день, но расстраиваться мы с тобой точно не будем, потому что сегодня сразу два клевых романтичных праздника. Ну, во-первых, сегодня Всемирный день мечты, а во-вторых, день половинки, второй половинки. Ну и, конечно же, не только в честь этого, а еще и в честь того, что мы очень любим с тобой общаться, мы тебе уже в этом часе, совсем скоро, через несколько минут, задарим вновь нашу брендированную воду рекорда от бренда «Кристальная», ну а также... Слушай наш эфир внимательно, и, может быть, ты услышишь свисток арбитра, который мы спрятали в наших треках. И как только его услышишь, обязательно запоминай тот самый трек, в котором он был. Попозже я спрошу тебя о нем. Отгадаешь и верно, тогда получаешь билеты на матч российской премьер-лиги «Акрон ЦСКА», который пройдет уже сегодня в 7 вечера. Ничего не пропускай и слушай наш эфир внимательно, в том числе нашу клевую музыку. В этом часе будет The Chemical Brothers. Go! Будет Эйв, Meet Me in the Dark. Услышим с тобой Дон Диабло, Go Home with a Stranger. А также любимую классику от Бенни Бенасси, Every Single Day. И, конечно же, ты в курсе, что пятница – это день премьер. И прямо сейчас слушаем с тобой крутую новинку от Tom Boxer и Alexa. Marena Record Mix на первой танцевальной. И не забывай, что все это рекорд дэнс лета.
0: Рекорд премьера трека.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И пусть сегодня довольно прохладно, но мы продолжаем наши традиции и вновь играем в H2Ошников рекорда, где ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И только ты решаешь забрать вес, приз, все бутылочки, которые на кону, или же можешь поделиться частью со следующим участником. Как ты знаешь, изначально всегда у нас 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия всего-навсего нужно отправить фразу «хочу пить» обязательно с номером телефона. Присылать ты можешь в личку нашего телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, обязательно только указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в телеге в Максе «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут играем. Приглашаю тебя стать H2Ошником рекорда. Ничего не пропускай.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Дэнс лето
9: на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем наш розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. И если дозвонились именно до тебя, тогда водичка наша уже достается тебе, остается только решить, в каком количестве. Ты можешь забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же можешь поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки. Ты это прекрасно знаешь, и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Но для участия нужно отправлять фразу «Хочу пить» номером телефона в личку телеграм-канала или же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Когда и куда ты написал, неважно, главное обязательно указывать свой номер телефона. И подробности еще раз можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Ну и прямо сейчас пришло время нам найти нового H2Oшника рекорда, и звоним мы сейчас Андрею. Да, именно его заявка сейчас у нас оказывается в игре. Номер телефона его заканчивается на 4513. Итак, звоним Андрею, и самое главное, чтобы он взял трубку. Если он взял трубку, тогда вода уже его. Может он забрать все наши бутылочки, либо же может забрать 3, остальным поделиться со следующими участниками. Итак, вот гудки уже пошли.
2: Номер занят. Оставьте сообщение.
1: Да, вот такое бывает. Ну, видимо, чем-то Андрей у нас очень занят, либо, может быть, просто не узнал нас, не знает, что это Радио Рекорд звонит ему. Но ничего страшного, в любом случае его заявочка остается в игре. Может быть, мы позвоним ему еще раз, если наш рандомайзер выберет его заявку. Но не забывай, что подробности, информацию о накопленных литрах ты можешь посмотреть в наших телеге и

0: Рекорд. Новости.
1: Правительством утверждены меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты группы РВБ. Нововведения актуальны и для малого-среднего предпринимательства Самарской области. Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенной и автоматизированной упрощенной налоговых систем и страховых взносов. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года. Меры распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами службы занятости, работающими в формате «равный равному» с ветеранами СВО. В ней также приняли участие депутаты Самарской губернской думы и ветераны СВО, выпускники проекта «Школа героев». В ходе встречи обсудили итоги уже проделанной работы. Карьерные консультанты и волонтеры поделились опытом своей работы и внесли свои предложения по расширению возможностей данного формата. Помимо плановой работы, равные консультанты выступают в качестве наставников и осуществляют сопровождение ветерана СВО на каждом этапе. От составления резюме до взаимодействия с работодателем и сопровождения на собеседовании. 1 сентября в Самаре ожидается бабье лето. Днем потеплеет до плюс 24 градусов. Будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится, сообщает Яндекс.Погода. Вообще, на следующей неделе в Самаре потеплеет до плюс 26. И другие новости смотри в нашем круглосуточном Макс-канале «Радио Рекорд Самара», а также в Телеграм. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Плюс подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде!
6: Лето!

0: танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Радио Рекорд Самара, как всегда, радует себя клевыми подарками. И прямо сейчас мы разыгрываем билеты на матч российской премьер-лиги «Акрон ЦСКА». Пройдет этот матч уже сегодня в 7 вечера, и все это 6+. Ну, а правила, собственно, просты. Тебе нужно ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я тебе сейчас поставлю два фрагмента. Твоя задача – выбрать верный и отправить ответ в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И если оказываешься 28-м по счету, тогда билеты достаются именно тебе. Обязательно наличие фан-айди, ну а если у тебя нет проблем с паспортом у болельщика, тогда вперед! Погнали, участвуй! Итак, ставлю тебе отрывки. Первый отрывок.

0: Итак, в каком из этих треков звучал свисток арбитра? Отправляй цифру 1 или 2 в личку нашего телеграм-канала или же в личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Если становишься 28-м по счету, билеты твои.
1: Рекорд. Погода.
0: И давай посмотрим, что у нас с тобой по погоде. Сейчас в Самаре плюс 17 градусов, ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня будет до плюс 11, без осадков. Ну а завтра днем, в субботу, ожидается до плюс 19 и будет также малооблачно. И не забывай, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер, ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И при скачивании обязательно указывай регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе, все очень даже просто. Говори своей умной колонке, включи «Радио Рекорд Самара». И вновь ты с нами на волне и можешь участвовать в наших крутых розыгрышах. Все это «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
4: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс-лето.
1: На рекорде.
7: Лето.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: А мы продолжаем разыгрывать билеты на матч российской премьер-лиги «Акрон-ЦСКА». Пройдет он уже сегодня, в эту пятницу, в 7 часов вечера. И все это для детей старше 6 лет. Тебе нужно было ответить, в каком из треков рекорда за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. Я тебе ставила два фрагмента. Нужно было выбрать верный и отправить ответ в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И вот 28-м по счету оказывается у нас Дмитрий Гончаров, и именно ему достаются билеты. К сожалению, мы до него не дозвонились, но я надеюсь, что Fan ID у него имеется, и он сегодня посетит этот прекрасный, крутой матч. Обязательно участвуй в наших розыгрышах. Напомню, что обо всем мы говорим в наших Макс и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Обязательно залетай туда и подписывайся.
2: Дэнс лето на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаю вам и самое важное напоминание на данный момент, минуту, секунду, пятница сегодня. Друзья, кто уже отдыхает и как-то веселится, мы вам немножечко завидуем, те, кто живут по времени московскому, ну и, конечно же, еще в рабочем режиме находятся. Но скоро мы к вам присоединимся. А также есть мероприятия вообще у нас изначального рекорда, которые могут объединить вообще всех. Вот, например, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронски Спит, Алан Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. Все в нашем стиле. 16 октября Москва, VK Stadium, там собираемся. А 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Deer. И, кстати, друзья, во вторник с 1 сентября, это важно, цены на билеты вырастут, а доступные категории уже тают на глазах. Поэтому успевайте купить их выгодно на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. В любом браузере вбивайте и обеспечьте себя мероприятиями на осень. На осень они особенно необходимы, чтобы как-то вот поднять вот этот дофаминчик, да, назовем его так, вот этот вот рекордовский наш отдельный. Друзья, все на сайт, я рассказываю о треках в этом часе и о новинке, которая прозвучит. Мартин Гаррикс, Repeat It. Макс Тайлер, Love Forever.

0: вторая новинка на рекорде на сегодняшний день The Second Voice. Трек называется Let Me Be. В рекорд-миксе он звучит. Как вам новинка, пишите в чат мобильного приложения Radio Record. И вы слушаете.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО СЗ Кошелев проект «Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
8: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали уравнять мужчин и женщин в праве на отпуск после декрета, передает ТАСС. В России уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мать, но и отец или другой родственник. При этом право взять обычный отпуск сразу после выхода из декрета закреплено в Трудовом кодексе России только за женщинами и на мужчин не распространяется. Владельцы iPhone не смогут сразу пользоваться цифровым рублем, сообщили ведомости со ссылкой на источники. Проблема заключается в трудности с загрузкой обновленного под цифровой рубль приложения на проверку перед публикацией в App Store. Отмечается, что новая форма национальной валюты требует российских криптостандартов, которые указывают на связь с государственной финансовой структурой России. Пик клещевой активности в России может сохраниться до конца сентября, сообщили эксперты. При этом паразиты стали появляться в регионах, которые ранее считались благополучными. По словам экспертов, эти изменения в основном связаны с климатом. Выживать клещам позволяет рост среднегодовых температур. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОККО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
12: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И давай посмотрим на нашу переменчивую погоду. Сейчас в Самаре плюс 18, ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет до плюс 11, без осадков. И завтра днем до плюс 19, обещают нам синоптики. И будет малооблачно. На дорогах города сейчас 5 баллов. Движение оценивается как плотное сервисом Яндекс.Карты. На Заводском простоишь минут 15 от профильной до 22-го партсъезда. Красноармейская притормозит тебя на 10 минут от Галактионовской до Спартаковой. Аналогично на Москве. Минут 10 проведешь в пробке от Советской Армии до Авроры. И на Авроре и Южном мосту от Южного шоссе до Промышленности. То же самое. Тоже 10 минут. Готовь. И не забывай, что все самые свежие, важные, интересные новости города, страны и мира ты можешь смотреть в наших информационных каналах, в Телеграм и в Максе, Радио Рекорд Самара. Обязательно забегай туда, подписывайся, комментируй наши новости, участвуй в наших опросах и, конечно же, смотри подробности всех наших игрушек. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектный декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-90.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, и 13.00 у нас в Санкт-Петербурге, конечно же. И пятница сегодня. Вот эта информация должна греть вам ушки. Пятница, забирайте, это ваше, это навсегда, на сейчас, как будто бы сейчас, но это на день рождения, не забывайте. В этом части новинку обязательно вы услышите от Радио Рекорд, много еще танцевальных треков, ну и самое интересное по новостям, там вахту мечты нашли, работу вахты, и она существует. Россиянка одна раз в год приезжает на Мальдивы работать садовником, вот так вот, говорит, 3 недели она ухаживает за растениями, помогает на ферме с птицами, а живет при этом на вилле с выходом к пляжу, после работы снорклинг, как заявляется, сама девушка, сапы и йога. Вот такая вахта мечты у девчонки. Говорит, а потом живу также где-то в Москве, отдыхаю с друзьями, вижусь и так далее. Ну, вахта действительно интересная, прикольная, что позавидуем девчонке белой завистью, как говорится. Молодец! Вот я рад за людей, которые находят подобные места. И прибыльные, и при этом не сильно переутруждаются. Ну, это же золотая середина, многие этого ищут. Я вот искренне за эту девчонку рад. А также за наши треки в этом часе. Трэп-мафия, хаос, мафия.

0: Приложение рекорды в нашей соцсети. Это новиночка Тини Гаслер 125. Слушаем и обсуждаем. И вы на...
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
3: Заточек АО «СЗ Кушаев проект Самара». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99-99.

0: Новости.
1: Если Евросоюз использует замороженные российские активы, это приведет к юридическим последствиям, рассказал Песков журналистам. Так он отреагировал на публикацию F-Times об обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. С таким призывом к Еврокомиссии выступили Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и еще несколько европейских стран, пишет издание. Мошенники под видом налоговой рассылают россиянам письма с фишинговыми сайтами, сообщил член Общественной палаты Машаров. В сообщениях гражданам говорят о наличии неуплаченных налогов и задолженностях, о необходимости подачи декларации или пояснений. Для получения детальной информации предлагается перейти по ссылке, запускающей вредоносное программное обеспечение. Концерт Kanye West в Петербурге может состояться, запрета на его проведение на данный момент нет. Это подтвердили РБК-2, источника, знакомых с ходом обсуждений и консультаций. Выступление рэпера запланировано на октябрь. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Вики Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. 1 сентября цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе. Рекорд
3: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Дода пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44.
8: Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
9: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис со кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Да что из-за...
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего. А
3: самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода.
5: В Самаре сейчас солнечно и плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет также малооблачно и до плюс 11. Но завтра днем без осадков до плюс 19 и будет малооблачно. И напомню тебе, что ты можешь слушать нас, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Обязательно скачивай на свой гаджет радиоплеер. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. При скачивании обязательно ставь регион Самарскую область. Ну а если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то просто говори ей. Включи Радио Рекорд Самара. И вновь ты с нами на волне. Все это Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
9: Заточек АО «СЗ Кушелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

половинкой так ее и проведете. Моя вторая половинка, Александра, сейчас находится где-то в городе Ростов-на-Дону. Она на мотоцикле, внимание, одна на мотоцикле из Анапы катит в Санкт-Петербург с несколькими остановками. Вот сегодня она в Ростове-на-Дону. Сегодня, кстати, она даже немножко подскользнулась на этих, на трамвайных путях. Поэтому мы Александре желаем удачи. А вообще всем, конечно же, кто сегодня со второй половинкой проводит время, то, ну, просто сейчас вот можете просто написать, позвонить там, да, предложить вечером провести как-то время прикольно, сходить на Человека-паука или там на Колобка, не знаю, на что вы там хотите сходить. В общем, рекомендую провести время хорошо. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Это, например, трек под названием «Hunter» и «Talk to you».

0: хорошей музыки у нас впереди. Начинаем этот час с Funko, The Beat is Rockin'.
1: Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти рассматривают создание системы контроля за всей цепочкой оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, начиная с партии от 1 тонны. ФАС, Минэнерго и нефтяным компаниям поручено определить региональные индикативные цены, по которым будут отслеживать стоимость топлива на всех этапах поставок. За завышение цен регуляторы смогут принимать меры. Банки в России с 1 сентября обяжут раскрывать полную информацию о продуктах. Закон обязывает кредитные организации раскрывать сведения об условиях переводов через СБП, платежной системы Центробанка, а также об условиях использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Ограбление в стиле «Форсаж» произошло в Египте. Банда из 6 человек похитила 105 килограммов замороженной курицы прямо во время движения 2 автомобилей. Все происходящее попало на камеру, о чем злоумышленники не догадывались. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включен в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: В Самаре сейчас плюс 20 градусов, ясно. Также ясно будет завтра до плюс 19. Но ночью сегодня синоптики нам обещают до плюс 11. Будет малооблачно, по данным Яндекс.Погода. И напомню тебе, что о всем важном, интересном и актуальном ты можешь круглосуточно узнавать в наших информационных каналах в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Обязательно туда забегай прямо сейчас. Подписывайся, читай наши новости, комментируй, участвуй в наших опросах, смотри наши приколы и, конечно же, все правила и подсказки наших игрушек тоже там. Обязательно подписывайся. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 530 тысяч рублей.

0: Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс Радио».
2: Телефон рекламный.

Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что у нас начинается осенний сезон, а это означает, что осенние мероприятия, которые мы для вас готовим, конечно же, совсем скоро окажутся в вашей жизни, а вы в них. И я

вторник, обратите внимание. Поэтому, если вы собирались на фестиваль трансмиссии, а вы ведь собирались туда, то переходите на сайт radiorecord.ru, смотрите, что там по ценам и по билетам. Категория 18+. Давайте я расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак от Anima.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
2: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. Комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант» и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые, там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-125-2022-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Армения больше не рассматривают друг друга как стратегических союзников, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Москва не выполнила обязательства в рамках ОДКБ во время конфликта с Азербайджаном, а Ереван не получил запрошенной помощи. В новой программе правительства Армении до 2031 года Россия больше не указана как стратегический союзник. Причиной незапланированной посадки 23 августа самолета «Азимута» из Петербурга в Тбилиси в Нижнем Новгороде стал сбой в работе одной из систем, сообщили в авиакомпании. Последующая экспертиза не показала признаков возгорания. Для выполнения рейса был направлен резервный самолет. Непогода не затронет Владивосток, где в начале сентября пройдет ВЭФ, сообщили синоптики. Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение с 30 августа по 1 сентября. В отдельных районах пройдут сильные дожди. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше дуруки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто. Как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В городе стало довольно тепло, плюс 19, ясно, по данным Яндекс.Погоды, до плюс 10 сегодня ночью будет, малооблачно. Но завтра днем тоже без осадков, тоже малооблачно и до плюс 18. Час пик начался в Самаре и уже 6 баллов, движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Почти 20 минут будешь двигаться по Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, все из-за дорожных работ, которые ведутся около Спортивной улицы. На Москве от Кирова до Жигулевской 15 минут, Заводской Спарица от Кирова до Земица, Южное шоссе от Яицкого поселка до Уральской. И еще постоишь на Новосадовой Демократической от Губанова до Димитрова. Здесь 10-минутка. Ну а мы совсем скоро будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполнится целых 22 года. И мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Но если ты недавно в нашей компании, тогда совсем скоро узнаешь, каково это. Подробности уже на днях. Слушай Рекорд и следи за нашими соцсетями. Макс и телеграм-каналы, ну а также наша группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
6: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира, заходи на сайт или скачивай приложение «Радиоплеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
7: Рекорд. Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: В прошлых выпусках трэш-пати.
17: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложу.

слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет. Dance Radio.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: рекорде.
1: Любовь — это что для вас? Обсуждаем, читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести, вот, пожалуйста. Любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего. А
3: самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5191. Застройщик ООО «Финотрест-13». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-125-22-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 212 90

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство готовит меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на внутреннем рынке топлива, узнал Коммерсант. Речь идет о создании системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны и введении индикативных цен на топливо по регионам, которые станут основой для контроля по всей цепочке поставок. В АТОР опровергли информацию о необходимости отказываться от осенних поездок на Мальдивы, Филиппины и во Вьетнам. В организации заявили, что опубликованные данные содержат серьезные фактические ошибки. На Мальдивах тропические циклоны не формируются, а прогноз по числу тайфунов во Вьетнаме и тропических циклонов на Филиппинах ниже средних многолетних показателей. С 1 сентября в системе «Честный знак» начнется обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции. В список вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. Новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже в понедельник стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Солнце заходит и становится все прохладнее. Сейчас плюс 18 градусов в Самаре. Ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью температура опустится до плюс 10, будет без осадков. Но завтра днем малооблачно и так же, как и сегодня, до плюс 18. На дорогах города продолжается сложная ситуация, которая оценивается в 6 баллов. Движение затруднено, по данным сервиса Яндекс.Карты. Почти полчаса будешь двигаться по Раките от Авторынка до проспекта Карла Маркса и от АЗС до Авторынка Проките также 20-минутка. На Новосаду вы от Шверника до Кирова 25 минут готовь. На Уральской от АЗС до Южного шоссе 12 минут. И на Аврора постоишь еще от Дыбенко до улицы Аэродромной. И призываю тебя слушать рекорд внимательно и быть всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Ну а каждый будний день мы тебя еще и заряжаем энергией и позитивом с самого утра. В эфире Мегутро. Делись тем, на что действительно стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Играем с тобой в клевые игры с крутыми игрушками. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, для тебя вся самая свежая и полезная информация. И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на «Аврора Молл.ру 18+».
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
9: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

Не-не-не, но вот с этим я точно не согласен. Я в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» прочитал такую новость. Козероги и раки признаны самыми аварийными водителями в России. Ну, послушайте, ну вот я, например, козерог. У меня стаж вождения с 2003 года. Соответственно, это более 20 лет. А из них в ДТП я попадал всего лишь один раз, и то не по своей вине. Человек поворачивал не там, где надо, а я ехал, и, в общем, я в него въехал. Но мы в целом после этого даже и разъехались. Все, у меня больше ДТП в жизни тьфу-тьфу-тьфу не было. А вот у меня, например, бабушка рак, у нее вообще водительских прав нету. Соответственно, она, в принципе, не попадала в ДТП никогда. Я уверен, что вы сейчас едете, и вы сразу так вспоминаете, какой вы знак зодиака и сколько раз вы попадали в ДТП. Можете смело, кстати, это написать при помощи приложения «Радио Рекорд». Это вообще информация взята не просто с потолка, это страховые компании посчитали, что именно эти знаки зодиака, да, то есть козероги и раки, являются самыми опасными и чаще всего обращались по ОСАГО в 2026 году. Кстати, в пятерке также еще есть львы, овны и тельцы. А вот стрельцы и скорпионы, вот сейчас, кстати, кто-то из вас, да, едет такие стрельцы и скорпионы, вы, друзья, аккуратнее всех. Вы можете, кстати, сейчас это опровергнуть и написать, сколько раз вы попадали в ДТП. Короче, друзья, в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» можно смело написать, сколько лет вы будете, какой вы знак зодиака и сколько раз вы попадали в ДТП. Надеюсь, что немного. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Кстати, на нашу телегу подписывайтесь, чтобы вот такие новости получать. Телега называется «Радио Рекорд». Короче, по

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Только в августе. Покупайте новый BLG у официального дилера «Центр» на Московском. Выгода до 400 тысяч рублей. Ждем вас на Московском шоссе 262А напротив торгового центра «Империя». Успейте воспользоваться предложением до конца августа. Подробности акции по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Ма, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Если Евросоюз использует замороженные российские активы, это приведет к юридическим последствиям, рассказал Песков журналистам. Так он отреагировал на публикацию F-Times об обсуждении передачи Украине замороженных российских активов. С таким призывом к Еврокомиссии выступили Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и еще несколько европейских стран, пишет издание. Мошенники под видом налоговой рассылают россиянам письма с фишинговыми сайтами, сообщил член Общественной палаты Машаров. В сообщениях гражданам говорят о наличии неуплаченных налогов и задолженностях, о необходимости подачи декларации или пояснений. Для получения детальной информации предлагается перейти по ссылке, запускающей вредоносное программное обеспечение. Концерт Kanye West в Петербурге может состояться, запрета на его проведение на данный момент нет. Это подтвердили РБК два источника, знакомых с ходом обсуждений и консультаций. Выступление рэпера запланировано на октябрь. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. 1 сентября цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
18: В ленте.
19: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow в разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
21: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
22: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
23: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
24: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас свежо, плюс 17 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погода, ночью сегодня похолодает до плюс 10, будет без осадков, но завтра днем до плюс 18 и малооблачно. На дорогах города 5 баллов, движение плотное по данным сервиса Яндекс.Карты. Ракита 20 минут движется от АЗС до Авторынка, Уральская стопорится от АЗС до Южного шоссе, на Кирова 10-минутка от Старозагора до Московского и от Молодежной до Новосадовой. Ну а Новосадовая и Демократическая тормозят от Губанова до Димитрова. Здесь готовь тоже минут 10. И слушай Рекорд, и будь всегда в курсе всего происходящего в городе, стране и мире. Ну а каждый будний день мы заряжаем тебя еще и энергией, и позитивом с самого утра. В эфире Мега Утро ты можешь делиться тем, на что действительно стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Играем с тобой в наши клевые игры с крутыми подарками. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, для тебя вся самая свежая и полезная информация. Все это с 7 до 11 «Мега утро» для детей старше 12 лет. Ну а из музыки через пару минут будет Рафаэль, а также услышим с тобой Фишер.
1: Рекорд. Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Ну что, пятница в самом разгаре, лето на исходе, поэтому надо провести этот вечер как следует. И можно плавно переходить в эти выходные. Пусть не совсем теплые, но зато все еще летние. Настроение у нас огонь, надеюсь, у тебя такое же. Так давай залетать в этот час. Тем более, что еще и подарочки скоро подарим. Через несколько минут вновь разыграем наши фирменные бутылочки артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Может, именно ты станешь их стильным обладателем. Не пропускай ничего в эфире, в том числе и нашу крутую музыку. В этом часе будет Карлита и Софи Такер, Манхэттен. Услышим диджей Гоя Мичико. Будут Фил и Натали Райс. А также This Feeling от Fastboy. Ну а прямо сейчас легкая атмосферная работа от Бауса Magnetic Record Mix на первый танцевальный. Меня зовут Наташа Марко, и все, это рекорд Дэнс Лето.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вновь разыгрываем бутылочки нашей чистейшей рекордной фирменной воды от бренда «Кристальная». Вновь вечера, значит, пришло время искать нового H2Ошника рекорда. Ну а для того, чтобы участвовать в нашем розыгрыше, ничего сложного делать не надо. Просто отправляй фразу «хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или же личку нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона в заявке. Далее по будням несколько раз в день выбираем заявку и звоним в прямом эфире. И если звоним именно тебе, и ты взял трубку, то вода уже достается тебе. Остается только сделать сложный, шучу, конечно же, несложный выбор. Забрать все бутылочки, которые у нас на кону, а изначально их 4, как ты помнишь, и плюсуется то, что остается от прошлой игры. Либо же заберешь себе 3, а остальное перейдет в следующий розыгрыш. Решать только тебе. Подробности еще раз можешь посмотреть в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. И уже через несколько минут вновь определим следующего H2Ошника рекорда. Ничего не пропускай.
2: Рекорд. Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
10: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
11: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Финотрест 13». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-125-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы 2-12-99.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наступило время наших H2Ошников, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Но для участия нужно отправить фразу «хочу пить» обязательно с номером твоего телефона в личку телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда и куда ты написал, главное, указывай свой номер телефона. Ну а подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть в наших телеги в Максе «Радио Рекорд Самара». И еще разочек напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, а остальным делишься со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки на кону, плюс то, что остается от предыдущей игры. И вот сейчас у нас накопилось уже 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Принеслись они с других розыгрышей. И в заявке в игре у нас сейчас заявка абонента одной из наших соцсетей, ник которого состоит из какого-то набора букв и имени Тимон. Да, именно так вот. Тимон, он подписан, ну а номер его оканчивается на цифры 6413. Звоним мы нашему участнику. Напомню, что все у нас происходит в прямом эфире. И стоит нам дождаться звонков, гудков. Так, что-то какие-то интересные гудки. Угу. Ну, осталось только взять трубочку Тимону. Непонятно. Алло. Привет, это Радио Рекорд Самар, тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Звоним тебе, во-первых, узнать, как тебя зовут. Почему Тимон? И Тимон ли ты на самом деле?
2: Зовут Тимофей.
1: Тимофей. Все, Тимох, отлично, да. Будем знать. Рада с тобой познакомиться. И скажи, пожалуйста, насколько тебя мучает жажда? Сейчас у нас на кону 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Можешь их все забрать. Круто. Да, либо поделись пополам. 3 себе, 3 остальным участникам.
2: Нет, я заберу все и поделюсь со своими друзьями.
1: Вот так вот. Да. Зачем делиться с незнакомыми людьми? Правильно, можно же поделиться со своими родными.
2: Да, именно так.
1: Ну, молодец,
2: поздравляю. У меня был план такой.
1: Красавчик. То есть ты все запланированно сделал. Угу. Молодец. Все, Тимох, отличного тебе вечера, крутого настроения. Слышу, ты очень занят. Мы тебе дарим 6 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Ну, а когда следующий розыгрыш, обязательно залетай в нашу телегу и Макс Радио Рекорд Самары и там смотри. Там вся информация. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области продлили действие лимитов на продажу бензина. Ситуация остается напряженной, но контролируемой. Запасы топлива имеются в наличии, объемы поставок сохраняются. Об этом в РИО министра промышленности и торговли региона Денис Гурков сообщил на заседании профильного оперативного штаба правительства. В Самарской области продолжается обновление общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый облик уже получили 125 объектов благоустройства, 55 общественных территорий и 70 дворовых пространств. Среди реализованных проектов 13 парков и скверов, 12 пешеходных зон, 4 детские и 1 спортивная площадка, а также территории, прилегающие к значимым общественным объектам. В ближайшее время работы завершатся еще на 44 общественных территориях. Их готовность превышает 80%. Со 2 по 7 сентября Самара станет местом проведения турнира по пляжному волейболу «Спартакиады народов России». Лучшие игроки страны сразятся за попадание в состав национальной сборной для участия в летних Олимпийских играх 2028 года. Участниками соревнований по пляжному волейболу в Самаре станут 14 женских и 18 мужских команд, по 2 человека в каждой. Лучшие по рейтингу Всероссийской Федерации волейбола. Центральный корт, на котором пройдут решающие матчи, расположится на временном стадионе для пляжного волейбола, который возводится сейчас на Первомайском спуске набережной Волги в Самаре. У стадиона будут 3 трибуны общей вместимостью более 800 зрителей. Также здесь будут располагаться подсобные помещения, раздевалки, комнаты волонтеров и пресс-центр. Рядом будут организованы несколько открытых кортов. За всеми матчами болельщики смогут наблюдать бесплатно. В Самарской области ожидаются заморозки. Ночью 29, 30 и 31 августа местами по региону в воздухе и на поверхности почвы до -3, предупреждает МЧС. Ну а другие новости смотри в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. И все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
6: И вот она, опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Да нормально.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс

0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас совсем не жарко. Плюс 16 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня похолодает до плюс 10 и будет без осадков. Но завтра днем до плюс 18 и малооблачно. На дорогах города сейчас имеются местами затруднения, но практически все свободно. 3 балла всего-навсего по данным сервиса Яндекс.Карты. На Уральской 10-минутка от АЗС до Южного шоссе. Кирова притормаживает от Старозагора до Московского. Ракета стоит от АЗС до Карла Маркса. На Дмитрова 5-минутка от Тополей до Демократической и от Молодежной до Московского шоссе. Ну а остальные оперативные и важные новости смотри в наших информационных каналах, в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там найдешь информацию о происходящем не только в нашем городе, но еще и в стране и даже в мире. Так что обязательно подписывайся, комментируй, участвуй в наших опросах и, конечно же, игрушках. И смотри их правила. «Радио Рекорд Самара» — все это для детей старше 12 лет. Ну а по музыке далее слушаем с тобой Карлита и Софи Такер, а также будет топ-кава.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. Но сам того не замечаю, постоянно моложу.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Dance Radio Record.
1: И совсем скоро мы будем праздновать день рождения Радио Рекорд Самара. Нам исполняется 22 года. Мы решили отметить так, как в старые добрые времена. Но если ты недавно в нашей компании, тогда узнаешь, как это круто. Подробности расскажем тебе уже на днях, так что обязательно слушай Рекорд. И, конечно же, следи за нашими соцсетями. А именно, информационные каналы в Макс и в Телеге, а также наша группа ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

одно за другим. И самое важное, это, наверное, то, что они все абсолютно разные. То есть есть фестиваль «Белые», есть фестиваль «Трансмиссия», есть супердискотека, есть новая постановка главного драм-н-бейс спектакля «Планета» от «Радио Рекорд». Короче, все это будет, друзья, осенью. Сейчас я вам расскажу.

понедельник. Стоимость билетов повышается, поэтому прямо сейчас можно смело заходить на сайт radiorecord.ru, посмотреть, что как, прикинуть, будете ли вы 31 октября где-нибудь в районе Москвы. И если будете, обязательно побывайте на этом мероприятии, потому что пиратская станция всегда оставляет неизгладимое впечатление, если вдруг по какой-то причине, ну вот так случилось, что вот вы вот только сейчас таки, какая пиратская станция, что это такое вообще? Просто заходите в любую социальную сеть, где есть видео, пускай это будет ВК или там ютубчик или еще что-то, заходите и посмотрите те автомуви, которые мы делали, те видосы, которые мы делали спустя, когда проходил очередной эпизод пиратской станции, просто посмотрите, это действительно волшебно, мощно и очень энергично. Так что 31 октября увидимся в Москве в VK Stadium на пиратской станции. Ну а у нас продолжается эфир, пятница, музыка хорошая звучит, будет в этом часе много хороших треков. All Things Break Gravity.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
2: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Ищите новый автомобиль? Приезжайте в BLG-центр на Московском. Напротив торгового центра «Империя». Более 50 автомобилей в наличии. Уезжайте на новом авто в день обращения. Только понятные условия покупки без навязанных услуг и неожиданных доплат. Если новый автомобиль, то только у официального дилера BLG-центр на Московском. Подробности по телефону 211-53-47.
6: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
8: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Мы за несколько минут пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю. И начнем, давайте мы с неприятного. Кажется, сезон дефляции подходит к концу. 3 недели подряд цены послушно снижались, ну а на неделе с 18 по 24 августа все же выросли на скромные 0,01%. Вроде бы толком и не рост, но и не снижение. Так прощальный взгляд дефляции в уходящую дверь. Главным тормозом для общей инфляции по-прежнему остается овощная витрина. Плоды и овощи за неделю подешевели почти на 2%. Картошка на 4 с лишним, капуста на 4,6%. Но за пределами грядки все уже дорожает, ну а гречка и вовсе решила, что скромности с нее хватит и пошла наверх довольно-таки активно. Но зато вот что я хочу отметить. Инфляционные ожидания граждан продолжают снижаться. И с точки зрения ЦБ с его борьбой с инфляцией, это новости очень и очень позитивные. Я не знаю, долго ли это продлится. В августе ожидания граждан по росту цен снизились с 14,7% до 13,7%. Звучит как победа, но давайте не забывать, что ожидания все еще повышены и находятся в диапазоне значений прошлых 2 лет. То есть лучше, но да, еще не хорошо. Зато доля тех, кто предпочитает откладывать, а не тратить, выросла до 51,5%. Ну, видимо, россияне решили на всякий случай свои средства придержать.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: И давайте быстренько пробежимся с вами по рынкам за неделю. Начнем с рубля. Он у нас упорно продолжает снижаться. Евро на этой неделе впервые за 5 месяцев пробил 100, ну а доллар уверенно закрепился у 86. Что за этим стоит? Резкое сокращение нефтяного экспорта через Новороссийск. И тут что хочется сказать. Для экспортеров слабость рубля – это бальзам на душу. ЦБ как будто бы тут меньше в восторге. Инфляция и без того чувствует себя, скажем так, неплохо. На этом фоне многие аналитики уже предположили, что в сентябре регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки. Будем с нетерпением тут ждать новостей. На фондовом рынке неделя тоже была неспокойной. Атаки на объекты Озона потянули индекс вниз. В понедельник минус 2%. Середина недели дала вроде бы передышку, но подкачала нефть. И к пятнице Мосбиржа вернулась обратно к 2090. Вместе с Озоном в минусе у нас оказались АФК-система, ВК и сюрприз со скопом весь ритейл. Зато Преф и Сургутнефтегаза и Совкомфлот прибавили неплохо. Первые на ослабление рубля, вторые на рост стоимости фрахта судов. Ну и напоследок новость, которую бизнес давно ждет. Правительство наконец утвердило меры налоговой поддержки для компаний и предпринимателей, которые пострадали от атак на АВБ. Если ущерб превысил 5% годового дохода, продавцу дадут отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. И более того, потом он сможет гасить задолженность равными долями еще год. Плюс до конца года никаких налоговых проверок. Ну, звучит как мы дадим вам время выдохнуть и восстановиться. И это, пожалуй, именно то, что сейчас нужно. Параллельно с атаками уже столкнулся и Озон, так что можно предположить, что новые меры поддержки в будущем распространят и на селлеров этого маркетплейса. Будем за новостями внимательно следить. Ну, у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока и до встречи ровно через неделю.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые... Бани, бочки на вашем участке по-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс Погода, сегодня ночью будет до плюс 10 без осадков, ну а завтра днем малооблачно и до плюс 18. И напомню тебе, что каждый будний день мы тебя заряжаем энергией и позитивом с самого утра. В эфире Мегаутро ты можешь делиться тем, на что стоит обратить внимание в рубрике «Засада». Слушаем с тобой крутые неформатные треки. 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Конечно же, играем клевые игрушки с крутыми подарками и рассказываем тебе самую полезную информацию. Обязательно слушай нас в эфире с 7 до 11 Мегаутро. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йола. Елена. Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Дэнс лето.
11: На рекорде. Лето.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция, это называется «Рекорд», а мы называемся «Кремов и Хрусталев». И как всегда вместе с вами, дорогие наши радиослушатели, по будним дням мы обсуждаем разные новости. Сегодня все еще таковой, хотя и пятница, но и так мы будем их самые обсуждать. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, отдых первобытных людей сводился преимущественно к следующему. Танцы, обмен первобытными шутками, обмен так называемыми мифами и новостями за день. Когда они, эти самые первобытные люди, сидя у костра, тесно прижимались друг к другу, чтобы согреться. Так вот, за исключением этого последнего пункта, сейчас прижимаются не друг к другу, а все больше к своему смартфону, отдых современного человека, да, впрочем, и сам этот человек, не отличается от первобытного ничем. Танцы, шутки, нелепые социальные мифы, ну и, конечно же, новости, которые для вас, наши уважаемые современные-первобытные люди, в преддверии отдыха, то есть этих самых выходных, мы, как обычно, и обсуждаем в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст шоу.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности и формально закрывают KPI, но полностью теряют интерес к работе и перестают проявлять инициативу. Внешне все выглядит стабильно, а человек постепенно выгорает и работает на автопилоте. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы. Эксперты советуют работодателям повышать зарплаты, снижать рабочую нагрузку и улучшать коммуникацию внутри команды.
2: То есть, если повысить зарплату, то надлом исчезает, да? То есть, как бы, надлом так сразу чинится и выпрямляется.
3: Ну, конечно, повышение зарплаты – это идеальная панацея, это идеальный подорожник, который нужно приложить к человеку с тихим надломом, да? К его болячке, к его бобо. Да, и все пройдет, же, как рукой снимет.
2: Тут же выпрямляется. Значит, и что там, значит, россиян массово захватывает тихий надлом? Господи, боже мой, это что ж получается? Это получается, значит, что на нашу голову еще и тихий надлом? То есть еще одна беда, отворяй ворота. Значит, мало нам было выгораний, там этих фрустраций от продуктивности, слышал такой термин. И знаете, еще сейчас модный очень термин brain rot, так называемый, да, это, так сказать, это типа, ну, знаете, деградация, усталость, да, и отсутствие концентрации из-за коротких видео, ну, типа, гниение мозга буквально.
3: Ну, понятно, слушай, вот, кстати, по поводу тихого надлома и фрустрации, brain rot и прочих там всяких там фрикций и буллинга, не уж не знаю, почему тихий надлом? Меня не убеждает, нет солидности. Почему-то не по-английски нам говорят, как бы, да? То есть, как бы, что, фрустрация, там, это вот все. Тихий надлом. Это у Ивана Грозного тихий надлом мог
2: быть. Вот это действительно единственный хороший момент, что это хотя... Не, это наоборот хорошо, это по-русски, первое. То есть, это наше, чисто российское, это не брейн-рот вам, это тихий надлом. Но это хороший момент, а плохой... Ну, ребят, то есть, значит, мало нам выгораний, брейн-ротов, да? Значит, нам еще вот этого, что с этим делать? Значит, и смотрите, и тихий надлом, это что значит? А это значит, что бывает, значит, еще и громкий. А, кстати, громкий это какой? Это такой, такой надлом с грохотом, с подливой, да, такой?
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, а потом бабахнуло. А это тихо.
2: Нет, ну, слава богу, что пока хотя бы тихий надлом. А тихий надлом, это как? Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Человек работает, закрывает KPI, чтобы это не значило. Вот, интересно, я закрываю KPI?
2: Вот, когда, ну, или... так, на пол.
3: Нет, да? На пол прикрываю, KPI, да? Да. Прикрываю срам, как бы, да? А вот, да. А внутри у него все мертвое, то надломленное.
2: Есть, значит, это, конечно, да, это поразительно. Значит, а тихий надлом, да, формально закрывают KPI, но полностью теряют интерес к работе и перестают проявлять инициативу. Слушайте, а я, может, что-то не понимаю, но в наше время это вообще-то называлось словом «лень». Ну или там нелюбимая работа.
3: Это, скорее всего, второе.
2: Ну, неважно, а это
3: он
2: близко.
3: Он же делает свою работу, не ленится.
2: А мы не знаем. То есть, ну, там облажался, выбрал не ту работу. А теперь это называется тихий надлом. Нет, это, конечно, красиво звучит. Я бы, может, даже назвал там, знаете, может, еще как-то, может быть, тихий облом, да? Мы же обломовы все в душе, это, как считается?
3: Надломовщина. Тихая.
2: Да. То есть внешне, как было сказано, все выглядит стабильно, а человек постепенно выгорает и работает на автопилоте. То есть внешне выглядит нормально, но работать не хочет. Ну да, так раньше таких и называли, лентяй. А сейчас такого, значит, называют тихий обломщик или тихий надломщик?
3: Надломщик, да, и советуют повышать зарплату. Это совет идеальный, как бы. Молодцы, кто бы мне посоветовал.
2: Причем не только на этот случай, да, да любой.
3: Плоскостопие, натоптыши, геморрой, там, все что угодно. Но лечится повышением зарплаты.
2: И, значит, что там было самое главное, что, типа, чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы. Чтобы не значило слово перегруженный. Перегруженные миллениалы. А перегруженные зумеры нет? Или таких не бывает. Или зумера перегрузить, это как поймать свою тень.
3: Да, на зумера где сядешь, там и слезешь, как бы. Хрен их перегрузишь.
2: Ну окей, а мы, вот мы с вами, это поколение X, да, мы не миллениал, не бумеры, не миллениалы, это поколение X. То есть, значит, а мы, значит, тихому надлому не подвержены. А я вам скажу, и это действительно так. Это правильно, что здесь про нас не сказано. А это потому, что мы не подвержены никакому тихому надлому. Мы про это знать не знаем, про все эти выгорания. А это почему? А это потому, что нас по-другому делали. У нас другая сборка. Знаете, а наши деды, которые там по 20 часов там на БАМе или у мартеновских печей, вообще бронированы. А эти, знаете, китайской сборки, миллениалы.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам, по ощущениям, по поводу тихого надлома. Знаете, я не готов по 20 часов на БАМе, чтобы это не значило.
2: Чувствуете, да?
3: Да, чувствую такое.
2: Надломались, да?
3: Молот в душе.
2: Да, они нас этим тоже заразили. Но! У нас вопрос к вам, вне зависимости от того, к какому поколению вы принадлежите. Сейчас все это модно. Миллениалы, шмиллениалы, иксы, бумеры, шмумеры, зумеры. Вопрос к тебе вне зависимости от пола и поколения. Вот выяснилось, что у нас ко всем бедам еще и тихий надлом.
3: Теперь мы знаем, как это назвать.
2: А тихий надлом звучит страшно, это как тихий кобздец.
3: Вот это последняя стадия тихого надлома.
2: Да, это какой-то... Вот, поэтому, если у тебя тихий надлом, можешь ли сказать, да, у меня тихий надлом, а если нет, то как бы ты назвал свою проблему? А сейчас же у всех проблемы, сейчас же такая тяжелая жизнь, жуткая.
3: Главное, вот от чего у тебя это происходит? То есть, чтобы поставить диагноз, нужно понимать первопричины. Из-за чего у тебя происходит тихий надлом, пиши, мы это почитаем.
2: А если громкий, то тоже средний надлом на стол. Давайте тогда бог с ним, вот раз вы уж так сформулировали. Значит, давай, у тебя тихий надлом, средний или громкий? Ну и подробности, какой и почему, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Юрий Лоза заявил, что россияне, которые планируют посетить концерт Канье Уэста в Петербурге, ничего не смыслят в рэпе и просто рады сходить на выступление западного артиста. По его словам, Е никогда не сравнится с такими гигантами, как Эминем или Тупак Шакур. А звание инноватора получил лишь благодаря идиотским поступкам и громким заявлениям. Лоза также добавил, что сам не согласился бы на фит с Канье ни за какие деньги.
2: А я в это, кстати, верю. На 100% верю. Потому что Юрий Лоза на 100% также знает, что Канье Уэст точно ему никакие деньги за выступление не предложит. А знаете почему? А по очень неприятной причине для Канье Уэста. По причине очень плохого образования Канье Уэста. Потому что он настолько плохо образован, что он не знает, что такое

0: Этим отличается Лоза от вас. Он реалист. Вы говорите, давайте представим. А он понимает, что это только фантазия. Такого быть не может. Поэтому ни за какие деньги. Но важно же другое. Ведь что, в конце концов, такое деньги? Юрий Лоза говорит, нет. А не только... Я думаю, что деньги, конечно, для него не главное. А главное, знаете что? А вот, Фит, а что бы они могли делать вместе на сцене? Вот Лоза и Вест. Вест и Лоза. То есть... Там, одном...
1: Лоза Вест.
0: А?
1: Лоза Вест.
0: Да.
1: Лоза Вест 2026.
0: Что они могли делать? То есть в одном углу, значит, Юрий Лоза со своим маленьким платом, а в другом Канье Вест со своим большим черным платищем таким, да?
1: Ну, так скажем.
0: И что делать?
1: Бананом. Знаете, какое-то такое средство на море есть банан. На банане катают.
0: На маленьком плато. И Канье Вест в другом. На огромном. На бую. Буй, кстати же, тоже
1: плавает. Ну, буй немножко другой.
0: Да, ну, что? И, ну, знаете, я вам вот что скажу. На самом деле, мне кажется, я знаю истинную причину нелюбви Юрия Лозы к Канье Весту. И это никакая не зависть, там, и это не попытка его даже пиариться. Я знаю, это реальная причина его не любить. И, кстати, возможно, даже сам Юрий Лоза сознательно не догадывается. Он просто чувствует, но не может сформулировать, что. Он где-то что-то видел, а я знаю точно. Смотрите, а Канье Вест, чем он известен, помимо всего прочего, он известен тем, что он исполняет как бы, ну, все свои треки, как бы вот стоя на этой гигантской такой сфере вращающейся.
1: Да, когда вживую поют.
0: Да, когда поют вживую, да, да, типа в виде земного шара. Хочу подчеркнуть, сфера. То есть земля у Канье Веста круглая, а Лоза же плоскоземельщик. Вот вам и все, это чисто идеологические разногласия.
1: И вот, исходя из этих разногласий, я знаю, в каком жанре может быть их как бы совместный фит. В жанре батла, рэп-батла. То есть как бы Лоза должен убеждать Канье Уэста, что земля плоская. А Канье Уэст проводить аргументы, ну, понятно, в рэпе, читая, как бы, да, может, земля
0: просто,
1: круглая.
0: А может и без рэпа, просто, тоже на гитарке. На маленьком плату.
1: Чисто на кухне у Лозы, да, собрались там, да?
0: Конечно. Ну или другой вопрос. Есть другое решение этой проблемы. Да, вот, если вот, например, просто Канье Вест переделает шар круглый и встанет на доску, ну, а то Лоза может смягчиться, если просто будет стоять на доске.
1: Нет, Лоза не смягчится никогда. Он кремень. Это старая гвардия. Такие не смягчаются.
0: 100%. Ну, а пока что, значит, Лоза сказал, что сам не согласился бы на фит с Канье ни за какие деньги. Ну и, очевидно, это можно считать первым деловым предложением о сотрудничестве с Канье Вестом. То есть, видите, что он сказал? Готов сотрудничать не за деньги. То есть, даже не за деньги.
1: За еду, что ли?
2: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
3: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.

0: детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Россияне уже блюют от сказок и хотят смотреть хорошее зарубежное кино, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, этим летом в российский прокат вышли 67 отечественных фильмов, но окупиться смогла только якутская комедия «Сыелыкка». А общий убыток отечественного кино к концу августа достиг антирекордных 16 миллиардов рублей.
2: Якутская комедия «Сыелыкка»? Это вот та самая знаменитая комедия, над которой мы все ржали, животики порвали, да?
3: Ну, как бы, наверное, да, хорошая...
2: Саилыка. Звучит реально смешно, да? Если вот несколько раз сказать подряд Саилыка, Саилыка, Саилыка, уже, кстати, даже можно не ходить.
3: Осторожно, можно вызвать якутского демона. Возможно.
2: А, это не надо, да.
3: Хотя я могу посмотреть.
2: Не надо, ну, прикольно. Значит, окупиться смогла только комедия Саилыка. А где, как она окупилась?
3: В Якутии! Она просто мало бюджета.
2: Нет, ну вы видели такую комедию? Где она шла? Может, какая-то подпольная комедия? Нет, если она так окупилась, то она не могла идти только в Якутии. Ну, как минимум, она не окупилась тогда как раз. Я такую не видел комедию. Не знаю, может быть, ее показывали где-то тайно ночью? Может, это смесь комедии и эротики? А Саилыка это... Вот, нет?
3: Не, ну, может быть, действительно такие есть традиции в Якутии, что нужно смотреть якутские комедии только в Якутии. Возможно, люди ездили в Якутию, смотрели комедию. Вообще, на самом деле, есть такое целое явление уже. Сахавут называется, как Голливуд, только не якутский. Серьезно, там они снимают просто как миллионы.
2: Сахавут?
3: Да, они снимают миллионы фильмов, говорят, очень классные триллеры.
2: А это от слова...
3: От Сахи,
2: хотел сказать. А вот есть город Буй, а Буевуда нет еще?
3: Вот, не окупается.
2: Ну, а что такое это Саилык, все-таки, вот мне интересно. Ее, видимо, я не знаю, ее что, как Человека-паука тоже вытеснил Колобок? То есть ради Колобка придержали Саилыку? Кстати сказать, а Саилыка это не Колобок по-якутски? Тогда бы как бы все объяснилось,
3: посмотреть?
2: Да? Посмотреть? Нет, не надо. Нет, просто если Саилыка... Если это Саилыка, это Колобок, да, тогда вот тогда вопрос, а что там в Саилыке происходит там? Испекла бабка Саилыку, да? Или это другая сказка, грустная, да?
3: Это когда Саилыка... Да, это же комедия нам говорят.
2: Согласен. Ну и что кинокритик там нам сказал? Значит, кинокритик сказал, что россияне уже блюют от сказок. Это, я так понимаю, что вот теперь у нас так изъясняются кинокритики, да? То есть блюют — это такой какой-то узкопрофессиональный кинематографический термин, да?
3: Ну, может, он реально видел, он же кинокритик, он ходит по кинотеатрам. Мы же не ходим в кино, мы же все там, знаете, там в интернетике норовим за бесплатно посмотреть, да?
2: А он видел, как блюют в кинотеатрах.
3: Да, как бы на фестивалях, на кинотавре там, или где там еще там.
2: Да, ну, вообще, какое кино, такие кинокритики. Но и что он сказал? Значит, он сказал, от сказок, да, блюют. То есть, говоря про сказки, это вот он как раз нам тонко, точнее, не очень намекал, в том числе и на наш всенародно любимый Колобок. То есть, блюют от Колобка. И слушайте, вот тут у меня, как у кинокритика, кинокритику вопрос. А это как же надо вот было бабке так испечь Колобка, что от него прям блюют? Что у нее был за рецепт такой? Может, она в Колобок что-то добавила? Может, добавила в Колобок аджику? Или, может быть, знаете, может, она, бабка вообще-то испекла колобок по рецепту шавермы, и получился не колобок, а такая шаурма из мяса дедушки.
3: Ну, или просто заветрился, знаете, застоит.
2: При этом, смотрите, значит, общий убыток отечественного кино к концу августа, как было сказано, достиг антирекордных 16 миллиардов рублей. Ну, то есть, смотрите, то есть колобок испекли дорого, да? То есть,
3: ну, не жалели, естественно.
2: Рецепт был хороший. Такой, да,
3: но прям? Почему-то не зашло.
2: А, но почему-то блюют. Но старались же.
3: А? Ну, конечно, у нас все стараются.
2: Значит, где-то просто...
3: А мы неблагодарные твари.
2: Нет, Колобок вот такой, а остальные деньги, они на какое ушли, это блюдо?
3: Ну, на будущее.
2: Да, или на рыбный ресторан. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Тайванец поймал жену на измене с помощью робота-пылесоса, выиграл дело о разводе и сам оказался под угрозой тюрьмы. Мужчина заподозрил неладное, когда нашел чужую зубную щетку и заметил, что супругу подвозит незнакомец. Тогда он удаленно включил камеру и микрофон пылесоса и записал измену. Видео помогло ему получить около 1 миллиона 350 тысяч рублей компенсации. Однако жена подала встречный иск за незаконную съемку. Суд постановил, что измена не отменяет право на частную жизнь и приговорил мужчину к 5 месяцам тюрьмы.
2: То есть мужику изменили и его за это посадили. Это же про эту новость в сухом остатке, а не про робот-пылесос. Это новость про справедливость, да? То есть мужику изменила жена, его за это в тюрьму. Да, а мораль... Нефиг покупать роботы-пылесосы, как бы, да?
3: Ну, такие слишком умные, с видео, нефиг.
2: Не покупай просто микрофоном. Да, роботы-пылесосы никто не посадит. И нехрен смотреть, с кем там жена трахается. Тем более по роботу-пылесосу. Знаете, робот-пылесос не для этого придуман. Пока там жена, значит, дома там домохозяйничает, работает, пока она им сосет пыль, и не только... Он пылесос использует как бинокль, что ли, да? Это, скажите мне, вот серьезно, вот мы живем в новых технологических условиях, да, в новой технологической эре. Это разве морально через пылесос подглядывать, как жена сосет не пылесоса?
3: Слушайте, ну, есть такой вопрос сложный, потому что, смотрите, он же не снимал на чужой территории, а у себя дома. Почему? У себя дома я имею право снимать все, что угодно, я так понимаю, да? Или за тайских законов, но у нас как бы сам у себя дома.
2: Не совсем. Не совсем так. Да, по закону, да, а по справедливости. А вдруг этот человек, который изменял, это был большой, высокий чиновник, начальник большой.
3: Тогда маску бы надел.
2: Тогда он чиновник. Тогда это он снимал, может быть, противоречит федеральному закону какому-то их местному. Может, он снимал большого чека, а тот ты на согласие не давал на это, понимаете? Через пылесос.
3: Ну а ты, если ты у меня дома, Валера.
2: А это не важно. Да, снимай жену. Че ты этого ты снимаешь? Ну, снимай. И суд постановил, что измена не отменяет право на частную жизнь, значит, к 5 месяцам. А, кстати, за что он его приговорил к 5 месяцам? Это вот все-таки конкретно за что? За то, что он вообще подглядывал, ну, как было сказано, за незаконную съемку, или за то, что он подглядывал именно через пылесос? То есть, вот если бы он подглядывал через подзорную трубу, это другое дело.
3: Или замочную скважину. Дело там в доме же происходит. Мог в кладовочке запереться там, да? Замыкаться, затихариться. Вот непонятно. Тайцы, очень странные у них законы.
2: Дело не в тайцах. Дело в том, что нас всех губят технологии. Ну что это робот-пылесос? Ну сосал бы и сосал он свою пыль, этот пылесос.
3: Зачем ему диктофон? Как бы? Зачем? Ну камера, понимаешь, что он нормально ползал вот. И пыль сосал. И видел, где пыль. Это. А вот зачем ему?
2: Вот зачем? Вот я, понимаете, вот технологии на нашу бошку вообще. Да? И так он уже робот, уже пылесос, уже этого достаточно выше крыши. Да, а еще у него диктофон и камера. Вот что можно снимать? Вот только это! Что еще можно снять роботом-пылесосом, да? Ну что ты еще хотел там снять, когда дома жена якобы одна? Ну, вы представьте, что? Особенно в Таиланде.
3: Ну, а в Таиланде?
2: Ну, в Таиланде, она там, сейчас жена.
3: Жена, не жена, там, да,
2: до
3: непонятно.
2: До этого была
3: там.
2: Мужиком. Я не знаю, там, как это, да. Робот-пылесос.
3: А еще робот-пылесос с ним подключился, может быть, в Таиланд. Своей камерой.
2: А у него, ну,
3: телескопический, который выделяется.
2: Думаете, кроме камеры есть еще какая-то деталь? Да, делать. Губят нас технологии, ой, губят.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Прямо сейчас играем в игру «Мы читаем ваши сообщения за деньги нашего начальства, которое платит нам зарплату». Вы уже написали кучу всего, мы кое-что из этой кучи почитаем прямо сейчас. Народные новости мы это называем, и чё там?
1: Ну, тут нам сообщили очередные тревожные новости о том, что россиян массово захватывает так называемый «тихий надлом». То есть, когда сотрудники вроде бы работают, но внутри у них пусто, шумит ветер, катятся саксаулы по степи, выгоревшие, да.
0: Ну и что-то надламывается, да, очевидно, да? Кстати, что вот непонятно, но это не так важно, на самом деле. Что там, да, такое? Кстати, вот тоже для меня такой маленький подвопрос. Для тех, кто испытывает этот тихий надлом, если испытывает. Слышите, как вот что-то надламывается физически, буквально? И какой-то...
1: Как вот спина хрустнула, да, когда резко встал, если тебе уже за 40.
0: Сам процесс, как он выглядит внутри. Да,
1: так, ну вот есть скептики, которые...
0: А мы вопрос не дозадали. Я сейчас просто еще раз, давайте напомним. Значит, а есть ли у тебя тихий надлом? А может быть, у тебя не тихий, у тебя средний надлом. Ну, такой, да, или громкий, очень громкий.
1: В чем выражается это все?
0: Или ничего нет, и почему, да.
1: Вот Павел Андреевич нам пишет. Здравствуйте, товарищи. Напридумывают слов всяких, какие-то выгорания и так далее. Есть простое и ёмкое русское слово «заколебался», если что. Если так постоянно выгорать, тебя из дома выгонят.
0: А когда ты за это, что,
1: да,
0: никто еще нет?
1: Старый, мы с ним свыклись, да? Чего-то я задолбался. Да,
0: больше того, ведь вообще мне не нравится пассивная форма этого слова. То есть что, типа, за... Ну, скажем, изменим его на «заколебался», да? «Заколебался». То есть как будто, так сказать, это нету субъекта вины.
1: Ну, то есть кто тебе это сделал?
0: А вот в слове «заколебал», условно говоря, это кто-то, да, меня сделал, то есть кто-то виноват за это. Так вот, в слове «я выгорел», это как бы ты виноват, получается. Ты сам выгорел, в отличие от «заколебал». А вот как вот сказать, что не я выгорел, а он меня, вы, ну, что? Вот у нас есть слово «вы», вот так вот.
1: Да?
0: Да? Он меня тарабанил. Выгорел.
1: В психологическом смысле слова.
0: Конечно. И вот они, понимаете, вот поэтому они, вот, все вот эти носители вот этого страдательного залога, они все время страдают. Ой, я выгорел. Да, там, что там, надломами. И никто не виноват. Вот в нашем поколении у нас кто был виноват?
1: Нет, всегда мы находили виноватого.
0: Конечно.
1: Другое вопрос, что не всегда могли ему ответить тем же, если он начальник.
0: Конечно.
1: Ну, даже мы знали, кто это.
0: Кто он, да, конечно.
1: А вот еще вот такая история по поводу тихого надлома. Мое почтение КХ. Тихий надлом у меня случался каждую смену, когда работал в караоке-клубе. Если хамят, в табло не дать. Шансон просят, а чаевых не оставляют. В общем, эта работа сделала из меня надломленного миллениала в целом. Но благо все закончилось. Клуб закрыли.
0: Тихий надлом в караоке-клубе, вот уж никогда бы не подумал. Мне казалось, что в караоке-клубе всегда надлом не просто даже громкий, а истерический. Они орут там мимо нот так, какой же это тихий-то надлом, когда там... Вот это все. Чувак, тебе повезло. Мимо нот поющие вот эти вот пьяные люди, это тихий... Нет, это называется как-то по-другому. Это как раз вот тот вариант, когда тебе... Это перелом уже какой-то. А кем он работал? Барменом?
1: Ну, не, ну у кого заказывают песню? Наверное, у ведущего, у диджея, там, не знаю, там, как это называется.
0: Как называется? Караоке-диджей?
1: Ну, он говорит, что он заказывает там, шансон. Как-то.
0: Караочник, да?
1: Ну, какой-то,
0: да. Да, ну, окей. Да, давайте я почитаю, окей. Так, ну, вот пишет... Очень чего вот Денис Красный пишется. Не знаю, в каком смысле Красный, думаю, что в хорошем, надеюсь. Он пишет: везли меня сегодня на такси из Вырицы в СПБ. Как вы думаете, чем заканчивается эта история?
1: Ну, слушайте, ну обычно, когда люди говорят о своих поездках в такси, они говорят: ехал я сегодня в такси. А когда звучит: везли меня сегодня на такси из Вырицы, что тревожное такое, да? То есть, помимо желания, возможно, его лишили Вырицы.
0: Это тоже важно. Это нюансы, да, тут понимать надо.
1: Я ехал в такси.
0: Вы последний раз ехали, да? А его везли. Значит, ну, он пишет: 5 часов везли, ох, меня чего, что-то, ну, не переломали. А теперь, следующее сообщение пишет: представьте, что таксист чувствовал. То есть, секунду. То есть, его везли, и таксист, делая с ним что-то чувствовал.
1: 5 часов. Для тех, кто не понимает, Вырица тут от Питера, ну не 5 часов.
0: Ну, нет, конечно.
1: Ну, совсем нет,
0: ну, если только совсем какие-то пробы, то да, там 1,5-2 часа, может. Ну, если без, да, относительно без пробок.
1: А 5 часов до Москвы можно там
0: сейчас. Таксист где-то остановился между Вырицей и СПБ и что-то чувствовал над Денисом, да?
1: Ну, да, прочувствовал, Денисов.
0: Полностью. Позвонить ему, нет? Нет, чувак, ты нам расскажи, это важная история. А вот смотрите, а вот человек с ником Хрустов и Кремалев пишет. Еще немного, и у меня случится нервный срыв. Я надеюсь, это уже после окончания нашей программы. Как вы думаете,
1: немного? Ну, я надеюсь, что мы не допустим этого нервного срыва.
0: Давайте мы... Нет, подождите, как не допустим? Хочу понять. Немного вот... Посмотрите, еще немного. Сейчас.
1: Вот прям будете звонить вот этому Хрустову и Кармалеву?
0: Да, но я надеюсь, что он еще не случился. Может быть, еще пронесет, как вы думаете? Сейчас. А он до этого пишет сейчас, смотрите. Видите сообщение от него?
1: А, да.
0: А что он там пишет? Сейчас, сейчас, сейчас, погоди. Алло.
2: Да.
0: А, так, так вот, просто сразу же, можно с колес? Нервного срыва еще нет?
2: Чего?
0: Ага, ну все нормально. Ага, ну Миш не матом сказал, а чего, значит еще нет. Радио звонит.
2: Да, радио звонит. Господи, я смотрю, наверное.
0: А ты думал, кто? У тебя такое ощущение, сейчас случится нервный срыв. Значит, звонит номер незнакомый, и что уже? Я вижу, что уже в штаны наложил, что ли? Шо, кого ты боишься, что кто позвонит-то?
2: Я на работе до сих пор, господа Кремов,
0: представляю. Где?
2: С 8 утра.
1: С 8 утра.
0: Что где, не понял?
2: Я на работе до сих пор с 8 утра. Я сейчас...
0: А кем ты работаешь?
2: Инженером.
0: Что? Кем?
1: Инженером.
0: А инженер работает с 8 утра до скольки обычно?
2: Ну сейчас? Вот когда экспертиза, и когда экспертиза идет до ночи, до самой глубокой.
1: А, вот ты написал, эксперт мразота! Вы тоже вот бесите!
2: Вот это из-за нее.
0: А, из-за эксперта мразота? А, я думал, что работа инженера такая какая-то попроще,
1: тихая,
0: да? Такая,
1: такая
0: тихая, нет?
1: Интеллектуальная.
0: Ну-ка, расскажи про последнее. Что вот такое было вот у тебя? Ну вот ты сейчас на грани нервного срыва, правильно я понимаю?
2: Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда он у тебя произойдет, что будет, что ты будешь делать?
2: А вы услышите.
1: А мы все
0: услышим через окно здесь, на радио?
2: Да, все услышат.
1: Так, ты не пугай нас.
0: Подожди, ты инженер? У тебя какая-то кнопка? Ты не просто инженер? Или ты инженер-ядерщик?
2: Да. Инженер с кнопкой.
1: Так, дорогой, как тебя зовут?
2: Алеша.
1: Алеша, дорогой, Алешенька, милый, пожалуйста, держись там, ты нам всем нужен, не срывайся,
0: нет, дорогой,
1: да?
0: Нет,
1: мы не хотим все это
0: услышать. Нет, мы не хотим
1: все нервный срыв. Мы не хотим это услышать.
0: Давай, успокойся, эксперту привет, да, что там, конфеты, ну как, тебе что нравится, дорогой мой, что тебе купить, может быть, что любишь?
2: Вы, кстати, неправильно мой ник читаете, я Хрустов и Кремалев.
0: О, от этого нервный срыв может случиться, да? Хрустов, нет, будем в следующий раз правильно. Тебе купить чего, чтобы тебя задобрить, дорогой мой?
2: Мороженку.
1: Ну, Алешеньке мороженку.
0: Что еще нужно мужчине, чтобы не случился нервный срыв?
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: ChatGPT убедил уфимца устроить массаж простаты с помощью гигантского красного дилда ради профилактики рака. Мужчина отправил жену на дачу, купил игрушку в секс-шопе и решил опробовать совет нейросети. Однако агрегат застрял слишком глубоко, и доставать его пришлось уже врачам. Медики посоветовали больше так не рисковать, а если уж проводить подобные эксперименты, хотя бы с использованием специального ограничителя.
2: Он даже без ограничителя, чтобы это не было. То есть, видите, то есть без ограничителя этот типа засунул себе по самой не балуйся. Да, прям.
3: Да, без глушака.
2: Без тормозов. Дил. На всю катушку. Какой ограничитель? Надел-то есть какой-то ограничитель?
3: Ну, да.
2: Это как предохранитель, типа.
3: Ну, конечно, чтобы целиком-то не провалился. Такое расширение на конце, знаете, плотно закрывает.
2: И чего, значит, ChatGPT убедил уфимца устроить массаж простаты с помощью гигантского красного дилда ради профилактики рака? Убедил.
3: Угу. Чертяка языкастый, а? Умеет убеждать.
2: Да, и это очень страшно. То есть, а это как? Как убедил? То есть, значит, обычный уфимец, да, как нормальный человек, значит, проснулся утром, умылся, там, почистил зубы, значит, взял свою сумку сантехника, хотел уже было пойти на работу, и тут слышит голос GPT-чата. «Засунь себе в анус гигантский красный дилдо». И мужик такой: «Зачем? Я не хочу». «Ради профилактики рака». «Нет, нет, я не буду». «Ты что, дурак? Ты хочешь рак простаты? Надо?» «Нет, я не буду. Можно хотя бы не гигантский, не красный». «Нет! Только красный и гигантский дилдо прямо сейчас, иначе рак простаты через минуту».
3: Никаких полумер, да?
2: Никаких. И тут мужик сломался, да, вздохнул и побежал покупать дилдо.
3: И возможно, возможно, у них в планах было после профилактики рака простаты устроить профилактику рака горла.
2: Как он его убедил? Или все-таки мужик сам зашел в GPT-чат и спросил: «Я хочу засунуть в анус дилдо. Не подскажешь, зачем?» А мы знаем, что GPT-чат, он всегда очень услужлив. Скажет: «Да, подскажу. Это можно сделать для профилактики рака простаты». А, все, убедил.
3: А возможно, было совсем по-другому. Уже после того, как он засунул дилдо, и он застрял, он: «GPT-чат, как объяснить врачам, зачем я запихал эту приблуду в себя, по самое не балуйся?»
2: «Пожалуйста,
3: да». Такие вот версии.
2: Знаете, как я думаю. Как он... Но, там, ладно, убедил, ну, окей, хорошо. Но там же еще было сказано, значит... Представляете, какая сила убеждения у GPT-чата в наши дни? То есть даже страшно жить. Причем он обладает такой силой убеждения, что, знаете, какая мертвого заставит дилдо в ванну засунуть. Он настолько его убедил, что, как было сказано, мужчина отправил жену на дачу и купил секс-шоп в секс-шопе и решил опробовать совет нейросети. То есть, а возможно, он убеждаться уже стал еще до того, как отправил жену на дачу. То есть, может быть, знаете, начал что-то подозревать. А не убедит ли меня GPT чат купить дилдо, да, и как бы...
3: И понимая, что это дело не быстрое, да, то есть часа не хватит, пока жена на работе, отправил ее на дачу, то есть он рассчитывал, что будет дня два продолжаться.
2: А, кстати, зачем он отправил ее на дачу? Типа от греха подальше, да? Как бы, это же профилактика рака, чтобы не заразилась,
3: ну,
2: да?
3: Конечно, конечно, да.
2: Ну, окей, и значит, убедил уфимца устроить массаж с помощью гигантского красного дилдо. А гигантский, это вот разве... Профилактика? Это же уже лечение, это же уже терапия, как бы, да?
3: А, то есть вы считаете, что для профилактики такой маленький?
2: Нет,
3: такой,
2: конечно,
3: да. Полшишечки,
2: да,
3: такой, да?
2: Да, конечно, гигантский. Ну и самый главный вопрос ребром, который я хочу узнать прямо сейчас. У меня, к сожалению, нет доступа к искусственному интеллекту, к GPT-чату. Ответьте мне, Кремов, пожалуйста, вы, вместо GPT-чата. А почему красный?
3: Ну,
2: красный, видите, вот дайте моя догадка. Связано ли это с тем, что когда простата уже запущена? То есть красное дело — это уже тревожное дело.
3: Ну, значит, смотрите, не совсем так. Как бы. Они бывают, разумеется, разных цветов. Все мы знаем понаслышке. Да?
2: Нет, к счастью, пока профилактикой не занимался.
3: Всякие там черные, розовые — это для блуда и для срамоты. А красный — это же цвет скорой помощи, как красный крест, как бы, да? На вот машине, с которой сиреной летит.
2: А может быть, жить тогда, значит...
3: Медицинский дилдо.
2: Да, есть, значит, какая-то градация дилдо. То есть там красная тревога, то есть типа, знаете, как светофор. То есть сначала зеленое дилдо, это небольшое, да? Потом желтое, типа, внимание, дилдо. Ну и потом уже красное, гигантское, типа, пора лечить, да? И как дальше было сказано, однако агрегат ряд застрял слишком глубоко, и доставать его пришлось врачам. Агрегат. То есть это прям уже целый агрегат?
3: Ну, он же гигантский и красный. Как его еще назвать?
2: Ну, тогда я вам что скажу. Когда в заду застрял агрегат, рака простаты уже точно не будет. Потому что уже не до этого, да? Просто там уже другие проблемы. Простатый шок. А, да, но, смотрите, знаете, что мне просто обидно? Значит, профилактика мужику, да, а лечить-то от агрегата в заднице нашим несчастным врачам. То есть профирактил, или как-то профилактика, да, профилактировал рак простаты. А заработал агрегат в заднице.
3: Что? Мне всегда интересно, как они добираются до поликлиники. Эти люди.
2: Но не на такси, то на самокате, стоя только так.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: США накрыла эпидемия взрывной диареи. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Циклоспороз, который связывают с салатом айсберг из Центральной Мексики, уже добрался до 20 штатов и поразил более 11 тысяч американцев. А Трамп пообещал отомстить Мексике крупным тарифом за частое и взрывное опорожнение кишечников американцев.
2: А зачем? А зачем тарифом? Какие тарифы? Отомстить можно вот как раз этой самой взрывной диареей. И вы знаете, это была бы очень жестокая ответка. Уничтожить Мексику взрывами диареи. То есть взорвать Мексику по носу. Это же страшное оружие.
3: Смотрите, Трамп же реалист. Он знает, что как бы, мексиканская кулинарная культура как бы, она сделала из них просто железных людей.
2: Нет, вы не поняли. Нет. А что? Взрывная диарея у американцев в сторону Мексики.
3: А, в этом смысле?
2: Оружие, конечно.
3: Все там продрестались.
2: Да, это настоящее оружие сдерживания. И при этом не ядерное, а экологически поносное.
3: И стену строить не нужно, которую Трамп там задумал на границе с Мексикой.
2: То есть, если все американцы, сколько там их уже тысяч, если они все станут на границе с Мексикой, снимут штаны.
3: И по команде Техасского рейнджера.
2: И поговорить там три, да, там ready, steady, go, да, устроит взрывную диарею на границе. А, и я только не очень понял, значит, американский айсберг, да? Нет, и это, кстати, я согласен, это будет очень правильная, очень адекватная ответка за мексиканский айсберг поносным ледоколом, американским. Но я не понял другое. Значит, из-за салата айсберг там из Центральной Мексики, он уже добрался до 20 штатов там, да, и устроил вот эту вот взрывную диарею. Это все из-за салата? А что это за айсберг такой, на который налетел Титаник американских задниц? Что это за салат? Из чего он? Это типа салат, из которого, как это сказать, что они туда добавляют? Что за рецепт? Соленые огурцы с кефиром, что ли?
3: Нет, стоп, это не тот салат, как, скажем, оливьешечка или селедка под шубой. Это листовой салат, просто зелень такая. Вот.
2: А почему он? А что с ним?
3: Ну, видимо, на нем какие-то глисты. Или там, я не знаю, какие-то там, ну, какие-то бактерии.
2: Хорошо, объясните. Микробы. Тогда объясните мне, профессор, следующее. А что значит взрывная диарея? Взрывная, то есть это не просто понос, а понос с взрывной волной, да? То есть понос может быть даже в виде ядерного гриба.
3: Да, нормальный как бы цивилизованный понос цивилизованных стран, таких США, Великобритания, он как бы воспитанно дает о себе знать за некоторое время, типа такие позывы, там, звоночки такие, да? Когда, там, мистер, как бы, вам стоит пройти как бы в уборную, как бы. Пока ситуация под контролем, но скоро выйдет из-под контроля. А это резко, вот просто фигак, сидишь ты в белом доме, как бы, да, там, за золотым столом, там, в овальном кабинете.
2: Это для Трампа личное? И поэтому он решил?
3: Возможно, если так человек обиделся так.
2: Но, и, слушайте, ну отомстить действительно этим можно. И никакие тарифы тут реально не нужны. Потому что зачем, когда в США теперь есть такое оружие? Поносная бомба. Это же...
3: Пока нет, разрабатывают.
2: Уже взрывная диарея, уже же есть. И, кстати, можно и с Ираном что-то тут такое... Да, им он же не может... Никак.
3: Перекрыть Ормузский пролив, да, как бы, плотиной, коричневой плотиной.
2: Ну, ты скорее... Много возможностей. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В 12 раз взлетели цены на проституток во Владивостоке перед Восточным экономическим форумом, пишут местные СМИ. За ночь секс-работницы теперь просят до 600 тысяч рублей. Причем цены продолжают расти по мере приближения ВЭФ, который пройдет с 1 по 4 сентября.
2: По мере приближения ВЭФ приближаются и проститутки, правильно? То есть чем ближе ВЭФ, тем ближе трах.
3: Да нет, наоборот, они отдаляются, потому что это неподъемный ценовой барьер для многих пользователей их постоянных из Владивостока,
2: а,
3: понимаете?
2: Это да. А вот скажите, а экономический форум, он вот такой дурацкий вопрос, а он вообще может пройти без путан? Потому что у нас, знаете, вот у нас вообще как бы экономику можно отделить от проституток? Или экономика от Снежаны, там, 24, она уже неотделима, да? Потому что у нас, знаете, у нас как не новость про экономический форум, так главная сопутствующая информация — это повышение цен на проституток. Цены там на проститутки на форуме, знаете, это как цены у таксистов во время дождя. Знаете, как только дождь, цены на такси растут. Как только форум, проститутки дорожают.
3: И заметьте, как бы региональные отличия. Когда речь идет о Петербургском экономическом форуме, говорят экскортницы. Просто проститутки.
2: А это важно. Знаете, смотрите, во-первых, у меня есть тут несколько как раз вопросов, и по этому поводу тоже. Значит, на экономическом форуме, вот вообще, вот про экономику сначала. Можно я вам задам вопрос?
3: Давайте,
2: на экономический вопрос. Скажите, пожалуйста, экономистов, кроме проституток, еще что-то интересно там?
3: Ну, они хорошо днем поработали и хорошо отдохнут. На форуме повкалывают. Но там,
2: тогда вопрос
3: номер два. Дебаты всякие, лекции,
2: хорошо,
3: там, да, презентации.
2: Ладно, согласен. Но какой же это экономический форум? Какая же это экономия? За ночь 600 тысяч рублей. Это не экономический форум. Это даже очень неэкономичный форум.
3: Да, разбазаривание средств.
2: Ну, конечно, своих. Но самое непонятное мне как раз здесь другое. Насчет того, что вы сказали, проституток. Значит, на Восточном экономическом форуме. Слушайте, ну ладно на Западном. Там, у нас здесь в Питере, да, северо-западные наши, северные как олени, да, и развратные по-западному, да. Но на Восточном. Они же там должны называться не проститутки, а гейши. Это же восточный форум. Или, знаете, я... Да, есть такое... где-то недавно читал. Они называются такие, знаете, крутые куртизанки там в Японии. Айран называется.
3: Но... Айран? Хорошая тема. Я люблю Айран.
2: Через О.
3: С утреца пахнет. Айранчика. Но не за 600 тысяч, не за 600.
2: А на Дальнем Востоке вообще не должны быть японские, они там ближе.
3: Но ближе там китайские.
2: Ну, смотря где. Если это на Владивостоке, мы не знаем.
3: А Китай вся полюбасу ближе, ну, чего угодно.
2: Ну, поближе, да. Ну, или почему они такие дорогие, 600 тысяч? А знаете почему? Я, кажется, понял. А это, видимо, как раз потому они там дорогие на Дальнем Востоке. Это потому, что они едут из Питера. Из-за билетов. Потому что один билет Питер-Владивосток — это полцены.
3: Да. Пешком идут.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою приталенную удлиненную куртку с застежками по центру переда. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну чего там, вот комплименты нам подъехали. Всегда это чертовски приятно, чего ж там скрывать. Денис Красный пишет: обожаю вас, только жена, когда дома слушаю вас, не дает.
0: Не дает слушать или не дает то, чего должна давать жена, не слушая даже?
1: Супружеский долг. Нет, ну получается, если слушает дома, то есть он слушает, может это слушать.
0: А, не дает это?
1: Да.
0: А как это, знаете, как, то есть, это как-то влияет на женскую овуляцию и какие-то
1: там... Я понимаю, нет, я понимаю прекрасно жену Дениса Красного. Ну, смотрите, ну, что это, ну, это не дело, там слушай, она к тебе в пеньюаре вышла красивым, а ты на нее наваливаешься в наушниках, где крем и хруст рвет.
0: И потом...
1: И ржешь.
0: А я понимаю в другом смысле, что она тоже хочет послушать. Да подожди, отойди, отвали, дай мне, что я... Да?
1: Погромче сделай.
0: Как слушать-то, действительно. Давайте, да, давайте читайте.
1: А ну вот по поводу новости о том, что Лоза все-таки высказался о Кэнни Уэсте, как бы и расставил с точки над и, вот два совершенно противоположных мнения по этому поводу. Вот, например, китайский дальнобойщик пишет: ну, Лоза, ну, красавчик капитальный, сказал, как отрезал. А вот Юрий пишет: еду с Минска к вам в Калугу. Да пошли они оба! Вы лучшие!
0: Кто оба?
1: Ну, вот,
0: кто
1: ну,
0: жена и кто? А вот Юрий... кто пишет это?
1: Юрий.
0: А, это тоже Юрий пишет. Спасибо вам. Неожиданно.
1: Вот, вот. А нет, эти оба?
0: А эти оба?
1: Оба. Да пошли.
0: Так. А вот чувак без них пишет. Дурачье низкопробное. Пошел ужинать. Кстати.
1: Кстати, может и нам отужинать?
0: Не пора ли нам отужинать, а? Что, да? Ну что, я бы... Я просто еще вижу сообщение, не могу. Не могу, не хочется прочесть, но никак.
1: Уже никак.
0: Нет, все, ужинать. Все, товарищи дорогие, не все, только в одном случае, если ты заходишь и подписываешься на мой телеграм-канал. А ты заходишь и подписываешься. Называется «Смотрите, кто заговорил», а так тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тфу, господин.
0: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Микс из главных треков недели. Это... Record Mega Mix.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Теннет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Теннет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения.

0: Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Geely City Ray» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8-846-268-2020. «Geely City Ray». Задай свой ритм.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8-846-990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-0-125-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 2-12-99.

0: Рекорд реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

0: Всем привет, с вами MC Жан. Я начинаю очередной выпуск «Классики рекорда». Прямо сейчас я нахожусь в одном из прекраснейших, одном из моих любимейших городов России, в городе Тольятти. Поистине жаркий прием, впрочем, как обычно. Огромное спасибо всем-всем-всем моим друзьям, всем тем, кто участвует в моих гастролях. Николаю из неба, Татьяне Долговой, Игорю Кеа, Вадиму Роману, всем вам, тольяттинцы, огромный привет. Завтра увидимся в пространстве неба, не пропустите мое выступление. Будем вспоминать все вместе 2008 год. А прямо сейчас мы начинаем классику рекорда.
1: Классика рекорда.

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирматрис 13». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-325-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: микрофона MC Жан, вы слушаете классику рекорда. Программу, в которой для вас звучат только самые убойные, самые крутые, золотые электронные танцевальные хиты Радио Рекорд. Давайте заглянем в афишу событий на официальном сайте www.radiorecord.ru. В ближайшем обозримом будущем, а точнее 3 октября, мы встречаемся в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая снежная королева». 16 октября и 7 ноября в Москве и в Санкт-Петербурге пройдет трансмиссия под названием «Портал». 31 октября – пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. И 14 ноября и 4 декабря традиционно в Санкт-Петербурге и Москве пройдет супердискотека 90-х «Радио Рекорд». Это
1: слушайте
0: фантастика.
1: Специальный канал «Рекорд Классикс» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
0: Это классика рекорда.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: Классик Рекорда завершается. Еще раз, этот выпуск Классик Рекорда и другие выпуски уже можно скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на официальной страничке www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан. Услышимся через неделю. Встречайте Рекорд Пати!
1: Классика Рекорда.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное пятничное действие, которому рекорд-пати, друзья. И впереди у нас 120 минут для того, чтобы собраться на импровизированных танцполах, максимально мощно ворваться в это двухчасовое действие. Ну и, конечно же, друзья, напомню о том, что главное трансовое событие страны от Радио Рекорд не за горами, оно возвращается. Поэтому встречаем новую постановку фестиваля трансмиссии «Портал». На сцене Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки, мультимедийное шоу. И все это 16 октября в Москве в Вики Стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Ну а во вторник, 1 сентября, цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Поэтому, друзья, успевайте купить их выгодно на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

Давайте, друзья, мы продолжаем. У нас впереди еще 90 минут. И если вдруг вам мало одной танцевальной волны, у Радио Рекорд есть мобильное приложение, а внутри него больше 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Если хочется хаоса, пожалуйста, нужна классика, выбираем классику. Захотелось чего-нибудь неожиданного, тоже найдем. Ну а чтобы потом вспомнить, где же была та самая станция, просто добавляйте ее в избранное. И все, ваша персональная музыкальная полка всегда под рукой. Представляете? Круто! Согласен. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: территорию танцпола импровизированного. Будь то кухня, гостиная, машина, дача. Короче, география значения совершенно не имеет. Главное, чтобы внутри был правильный рекордный вайбик. Ну а прямо сейчас мы продолжаем. Это второй час рекорд-пати. Погнали!
1: Рекорд.

В свою очередь напомню, что до финала сегодняшнего эпизода остается всего лишь полчаса. И напоминаю, что в мобильном приложении «Радио Рекорд» вас ждет еще больше интернет-потоков на любой музыкальный вкус. Я практически под любое настроение думаю, что можно выбрать свою станцию, а понравившуюся сразу добавить в избранное, чтобы потом ее долго не искать. Так что приложение скачано, я надеюсь, любимая станция найдена. А мы с вами продолжаем еще полчасика танцевать здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати». Давай!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: for a new episode of A State of Trance.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6300847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

make some noise!

Like.

0: members, check usthinkofmatch.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Рекорд.
3: Dance Weekend.
2: Никакого радио. Только музыка.